Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков.

0: партнер вечерней программы. «Картина дня». Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. От промышленности и нефтехимии до культуры и туризма. На таких направлениях сотрудничества фокусируются Беларусь и Татарстан. Александр Лукашенко провел переговоры с главой этого российского региона Рустамом Минихановым. В повестке переговоров – экономика, новые совместные инициативы. По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил чуть более 820 миллионов долларов. Это несколько ниже прежних показателей. Для сравнения, в 2021 объем торговли между Беларусью и Татарстаном превышал миллиард долларов, а значит, резерв для роста остается весьма серьезным, и препятствий для движения вперед не существует.
2: Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали, и несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам, ну и прежде всего через дружественную Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете, ну взяли... У Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили.
3: Нечаянно.
2: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
3: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
2: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
3: Нет, достойно.
2: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Стороны связывают не только прочные экономические контакты, но и общая история. Делегация Татарстана находится в Беларуси уже несколько дней. Перед встречей во Дворце независимости Рустам Минниханов посетил Брестскую область, где провел ряд переговоров, а также побывал в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». По признанию главы Татарстана, особое впечатление на него произвели масштаб мемориала и то внимание, которое в Беларуси уделяют сохранению исторической памяти. А в конце апреля в столице Татарстана состоялся концерт «Реквием каждый третий». Масштабный белорусский проект уже покорял Москву и сцену Кремлевского дворца, а в этом году программа была представлена при полном аншлаге в одном из крупнейших залов России – Казань-Экспо. Историческая память – это то, что порой объединяет сильнее экономики.
2: Я вам очень благодарен за то, что вы, центры России, приняли наших артистов с великим концертом.
3: Вы знаете...
2: Спасибо, что мы документально...
3: Вот настолько это надо видеть. Мы много мероприятий проводим, но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось?
2: Мы знали, куда мы едем. Мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Лучше в Казани мы поняли, что Россия очень хорошо это воспринимает.
3: Даже вот не представляете, насколько это душевно, насколько вот вы умеете, да? Даже вот наш визит, вот Брестская крепость, Брест, вот здесь... У вас все вот по полочкам.
2: Есть у кого и учиться. Мудрости, аккуратности. Поэтому я специально спросил, ну а как ты сам на это реагировал? Со слезами на глазах. Я был рад, что вы восприняли это положительно.
3: Не только все наше население, там уже два дня. Это на самом деле очень... Поучительные и хорошие. Время проходит. Вот у нас уже участников осталось 92. Может быть, уже сегодня меньше. 100 участников.
2: Ну, как и да. У нас уже совсем немного.
3: И, конечно же, вот эти вещи всегда надо помнить и говорить.
1: Рустам Минниханов особо подчеркнул красоту и ухоженность нашей страны, на что белорусский лидер отметил схожесть в этом аспекте между Белоруссией и Татарстаном.
2: Я же вам говорил, что Беларусь очень похожа на...
3: Ну, мы стараемся быть похожи
2: на Татарстан. Я часто говорю, когда приземляюсь, вот или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю? Очень аккуратно, чисто у вас также, вы дисциплину держите. Ну, я знаю с тех еще наших с вами молодых времен, да, насколько вы уважали порядок и дисциплину.
3: Порядок это приносит успех. Да. Ну, вы большие молодцы, конечно.
1: Татарстан многому учится у Беларуси и готов развивать сотрудничество по ряду направлений. Об этом заявил глава Республики Татарстан по итогам встречи с президентом Беларуси. Перспективным представляется развитие взаимодействия в нефтехимии, промышленности, машиностроении, в сельском и лесном хозяйствах, в сферах IT и искусственного интеллекта, культуре и туризме.
3: Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. К сожалению, мы в этих вопросах отстаем. Вот мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Нам очень здесь комфортно, нам очень здесь нравится. Ну и чтобы все сложилось так, чтобы было более спокойно и мирно. Сегодня времена непростые, поэтому благодаря вот личным отношениям наших глав государств, наших государств, я считаю, что вот непростое время Белоруссии вместе с Россией. Это очень важно. Мы этого очень высоко ценим.
1: Кроме того, Татарстан предлагает наладить более тесное сотрудничество в поставках продовольствия. Это регион, где проповедуется ислам, а белорусские производители очень хорошо себя зарекомендовали на халяльных выставках продукции.
3: В ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня. Тем временем в Минске продолжаются дни Казани. Утро понедельника делегация начала со священного для двух народов места. На площади Победы память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Руководство Мингорисполкома, глава Татарстана и мэр Казани возложили цветы к монументу. Этот визит – ответный шаг. В прошлом году Дни Минска с успехом принимала Казань. А сегодня города-побратимы укрепляют связи на белорусской земле. Программа визита расписана по минутам. От гастрофестивалей и хоккейных матчей до серьезных экономических соглашений. Стороны уже подписали 6 стратегических документов. Они касаются практически всех сфер – от тяжелой индустрии до социальных проектов. Одним из главных векторов взаимодействия остается машиностроение. Только за 2025 год наши заводы поставили в Татарстан порядка 3000 единиц техники. Российская страна, в свою очередь, обеспечивает бесперебойный экспорт широкой линейки комплектующих и нефтепродуктов. Минск и Казань нацелены кардинально усилить эту промышленную кооперацию, отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
4: Мы очень серьезно работаем по внедрению совместных технологий. Многие наши предприятия вместе с нашими партнерами из Казани делают новые разработки. Это и в технике, и в вопросах, касающихся вычислительной техники, интегральных схем, которые позволяют нам работать, ну, действительно совместно.
1: Половина всего общественного транспорта в Казани – это наши автобусы, троллейбусы и трамваи. Сейчас Минск ведет переговоры о поставках туда еще и электробусов. Плюс ко всему МАЗ заключил новую сделку, рассказал заместитель директора по техническому развитию и подготовке производства автотехники Минского автомобильного завода Владимир Житковец. Татарстанские партнеры поставят на наш автозавод умное высокотехнологичное оборудование. На нем белорусские инженеры будут тестировать и проверять на прочность детали для гидравлических систем и агрегатов.
5: Сегодня мы подписываем контракт на закупку стенд для испытания армированных манжет. Это поможет нам улучшить качество нашей автотехники. Те вещи, где применяются там смазочные материалы, они будут более герметичны.
1: Кроме того, казанские врачи посетили 11-ю Минскую больницу, где изучили наш опыт от экспресс-диагностики опухолей до доступной стоматологии для инвалидов. Говорили о других новейших технологиях, которые планируют внедрять совместно. А у Дворца спорта развернулся колоритный праздник. Настоящее погружение в культуру и традиции наших партнеров устроили прямо в центре Минска. На площадке продолжается масштабный гастрофестиваль «Вкусная Казань». И работает город мастеров с уникальными сувенирами от народных умельцев. А атмосферу праздника дополняют выступления артистов и творческих коллективов.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Главой государства ратифицировано соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Документ направлен на устранение двойного налогообложения резидентов двух стран в отношении налогов на доходы и прибыль, подоходного налога, разграничение юрисдикции сторон при взимании указанных налогов, закрепление обязательств по обмену информацией между налоговыми службами. Межправсоглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок на основании разрешений и уполномоченные органы. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. В числе ратифицированных документов также соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы о взаимной отмене виз. Оно предусматривает освобождение от необходимости получения виз для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории принимающей стороны граждан, имеющих действительные национальные паспорта, при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда до 90 дней в течение календарного года. Межпарламентские отношения Беларуси и Алжира выходят на более системный уровень, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко после подписания меморандума о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Беларуси и Национальным народным собранием парламента Алжирской Народной Демократической Республики. Нынешний визит открывает новую страницу межпарламентских отношений между странами и является финализацией большой планомерной подготовительной работы, отметил Игорь Сергиенко.
6: Планомерная работа групп дружбы, контакты на различных международных площадках, в Межпарламентском союзе, движение неприсоединения. Состоялся обмен делегациями между парламентами в прошлом году, в нынешнем. Ну и сегодняшнее венцом финализации предварительной работы стал визит уважаемого господина председателя и парламентской делегации. Мы сегодня говорили о дальнейших направлениях межпарламентских отношений, обмене опытом законодательной деятельности, об участии депутатского корпуса в реализации дорожной карты сотрудничества между нашими странами на ближайших 2 года, которая была подписана в ходе визита президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко с президентом Алжира в декабре 2025 года. Депутаты нацелены на активное участие в развитии торгово-экономических отношений в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству с Алжиром, в развитии гуманитарных контактов, культурных связей между нашими странами. Мы поддерживаем друг друга на различных международных площадках, не приемлем политику диктата и санкций по отношению к нашим странам. Об этом тоже говорили сегодня в ходе встречи.
1: Помимо официальных переговоров, белорусские и алжирские парламентарии прямо в центре овального зала обсудили разницу и схожесть в практической парламентской деятельности двух стран. Обмен опытом среди парламентариев – необходимый элемент, с помощью которого перенимаются лучшие законодательные практики, укрепляется межгосударственное партнерство и формируется единое понимание правовых механизмов. Гости также с интересом ознакомились с фото выставкой, которая представила поэтапное развитие межгосударственных отношений между Беларусью и Алжиром. Минск готовится принять белорусскую агропромышленную неделю уже в 36-й раз. Площадкой для демонстрации возможностей станет Минский международный выставочный центр. В этом году аграрный форум намерен побить рекорды. Уже около 600 заявок от компаний из 12 стран. Выросла и общая площадь экспозиции свыше 42 тысяч квадратных метров. Это территория внутри выставочного центра и возле него. Насыщенной обещает быть и деловая программа. Одно из центральных событий – форум «Агрошос». Он объединит экспертов из стран Шанхайской организации сотрудничества. Впервые состоятся дни ритейла для участников из Беларуси и России. Об этом рассказала начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ксения Мелешко.
7: Помимо секционных частей данного мероприятия, мы проводим B2B-переговоры, то есть биржа контактов, на которую мы приглашаем российские торговые сети для проведения прямых переговоров с нашими производителями. У нас будет в этом году новшество – поле, на котором будет демонстрироваться в работе сельскохозяйственная техника, производимая организацией Министерства промышленности. Новая локация, новое мероприятие, на которых мы покажем технику не только для иностранных делегаций, но и, конечно, для специалистов сельскохозяйственной отрасли. Традиционно будет презентован потенциал развития пищевой промышленности нашей страны, всех регионов Республики Беларусь с новинками, с дегустацией, с презентацией на открытых площадях. Это традиционно сельскохозяйственная техника, машина, оборудование. Будет интересная локация у нас, рыбацкая деревня.
1: Предприятие Минпрома рассматривает Белагро как ключевую площадку для демонстрации новинок. Будут свыше 130 образцов техники. Среди них новый энергонасыщенный трактор МТЗ мощностью 540 лошадиных сил. Его недавно оценил президент. Основной акцент на прорывных решениях, которые связаны в первую очередь с цифровым земледелием. Как отметила помощник генерального директора Минской Экспо Светлана Звездина, для удобства посетителей разработано мобильное приложение, упрощающее навигацию, а также запустят специальный автобусный маршрут.
8: Работа общественного транспорта в этом году организована со станции метро Академия наук и Пушкинская. Транспорт будет ходить с интервалом 20 минут, так что добраться смогут все желающие. И помимо этого большие, конечно, парковки на Минском международном выставочном центре. В этом году впервые разработано мобильное приложение выставки «Белагро» для удобства посетителей, что позволит улучшить навигацию по выставке, получить полную информацию о том, что происходит, новости, мероприятия, деловые программы, ну и, конечно, ознакомиться с той продукцией, которую представят все участники.
1: Выставка «Белагро» откроется 2 июня. Вход свободный.
0: Картина дня.
1: Шри-Ланка стала еще доступнее для белорусов. Визовый сбор для граждан нашей страны полностью отменен. Ранее за документы приходилось отдавать около $50. Новые правила распространяются как на туристов, так и на бизнесменов. При этом сами визы не отменили, они просто стали бесплатными. Оформлять электронное разрешение на въезд по-прежнему нужно заранее на официальном сайте. Но теперь за это не придется платить. Импульсом к развитию сотрудничества в сфере туризма послужила недавняя встреча президента Беларуси с министром иностранных дел Шри-Ланки. Кроме того, в середине мая правительства обеих стран подписали соглашение о воздушном сообщении. Минск и Матталу свяжут регулярные авиамаршруты. Пока же с осени 2025 года раз в неделю выполняются чартерные рейсы, а загрузка самолетов достигает 90%. В Министерстве иностранных дел России заявили, что вооруженные силы Российской Федерации будут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с ударами ВСУ по мирному населению РФ. В заявлении российского ведомства подчеркивается, что удар по Старобельску переполнил чашу терпения. В сложившихся условиях вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения, указали в МИД РФ. Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского госпедуниверситета в Старобельске стало очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей, заявили в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее заявляла, что редакции запретили некоторым зарубежным корреспондентам публиковать материалы из Старобельска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Дне Африки, сказал, что Запад мимо ушей, мимо взоров пропустил теракт в Старобельске. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что при атаке вооруженных сил Украины с помощью беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 ребенок, свыше 60 пострадали. Согласно официальным данным, в момент удара в здании общежития колледжа находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В Минобороны России в воскресенье сообщили, что вооруженные силы РФ в ходе массированного удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» в Киеве и Киевской области поразили объекты ВПК Украины, пункты управления Главного командования сухопутных войск, Главного управления разведки Минобороны Украины. Британия и Франция отказываются вводить фиксированный налог в рамках НАТО для спонсирования Украины. Как сообщает The Telegraph, инициатива обязать страны блока ежегодно направлять Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП единогласной поддержки не получила. Помимо Лондона и Парижа, против идеи Италия, Испания и Канада. Заблокировав проект соглашения накануне саммита в Анкаре, страны дали понять, что не готовы брать на себя жесткие финансовые обязательства в условиях собственных бюджетных дефицитов и топливного кризиса. Впрочем, нашлись и те, кто готов раскошелиться. Минимум 7 стран НАТО предложение поддержали. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Прибалтики и Северной Европы. Президент Сербии Вучич допустил возможность своей скорой отставки. Сербский лидер, находясь с визитом в Пекине, прокомментировал массовое выступление оппозиции, которые сопровождались ожесточенным насилием. Вучич заявил, что есть только два варианта. Либо президент работает до истечения мандата, либо уходит в отставку. Соответственно, возможно, я вскоре подам в отставку, сказал он. Такова была реакция Вучича на рост уличной активности его противников. В минувшие выходные они провели ряд массовых акций в крупных городах Сербии. Митинги завершились столкновениями с полицией. Переговоры между США и Ираном вышли на финишную прямую. Режим прекращения огня на Ближнем Востоке, по данным американских СМИ, продлевается еще на 60 дней. Сообщается, что верховный лидер Ирана якобы одобрил рамочное соглашение. Вашингтон на первом этапе обязуется полностью снять морскую блокаду и открыть Ормузский пролив для судоходства. На втором этапе стороны перейдут к детальному обсуждению сворачивания ядерной программы Тегерана. В Белом доме заявляют, что иранские власти согласились с необходимостью утилизации запасов высокообогащенного урана. И сейчас согласовывается технический механизм. При этом в администрации Трампа подчеркивают, США готовы работать с действующим руководством Исламской Республики и не ставят целью смену власти в стране.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 170 о награждении орденом матери. 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей удостоены наград за рождение и воспитание 5 и более детей. Среди награжденных – представительницы разных профессий, работники легкой промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, культуры, образования, здравоохранения, а также домохозяйки. Горячая пора для абитуриентов. Для выпускников 11 классов 4 дня будет работать специальная линия в Республиканском институте контроля знаний. Как рассказала в эфире Первого информационного канала замдиректора института Елена Варакса, абитуриенты и их родители смогут задать вопросы в части организации и проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. Отмечу, что даты идут не подряд. Пообщаться со специалистами можно будет именно в дни проведения главных испытаний. Номер телефона плюс 375 17 311 0079. Линия доступна в указанные дни с 9 утра до 19 часов.
9: В период проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, а именно 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня, в РИКС будут работать горячие телефонные линии. Их номера размещены на сайте РИКС. Обратите внимание, вы можете задать нам вопросы по содержанию тестовых заданий, а также по иным организационным вопросам. Обращения, поступившие в иные сроки, будут рассмотрены в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь об обращении граждан.
1: На централизованные экзамен зарегистрировано более 59 тысяч человек, на тестирование свыше 66 тысяч. Самые востребованные предметы – русский, белорусский и иностранные языки, физика, математика и обществоведение. Документы в учреждения высшего образования подаются только лично абитуриентам. Об этом рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. По его словам, те элементы информационно-коммуникационных технологий, которые сегодня применяются, позволяют несколько оптимизировать процесс подачи документов, сориентировать приемные комиссии, особенно в первые и последние дни приема, в части усиления или увеличения количества членов приемных комиссий, волонтеров. Чистой электронной подачи документов в настоящее время в университетах нет.
10: В электронном виде документы абитуриенты сейчас не подают. То есть, да, есть возможности предварительной регистрации, наша электронная очередь, молодежь пользуется такой возможностью. Вот, да, в большинстве вузов у нас созданы личные кабинеты абитуриентов, где также есть возможность предварительно заполнить заявление, заполнить иные документы, договор о подготовке специалиста там, за счет средств бюджета либо на платной основе, представить копии документов для того, чтобы приемная комиссия могла оперативно, ну, в таком режиме вот, их рассмотреть, при необходимости дать рекомендации абитуриенту, если ему нужно добавить еще какие-то документы. Вот. Но вместе с тем подача документов в учреждение высшего образования, она подается лично абитуриентам. То есть мы должны получить оригинал документа об образовании, то есть аттестат либо диплом, паспорт должен предоставить или документ, удостоверяющий лично абитуриент, лично сам. То есть сертификаты централизованного экзамена или централизованного тестирования, то есть присутствие абитуриента при подаче документов в настоящее время является обязательным.
1: Для привлечения внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге, повышения бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул, по 5 июня МВД проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание! Дети». Сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Комментарий начальника отделения Главного управления ГАИ МВД Вероники Романьковой.
11: Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями установленной скорости движения, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов. Инспекторы напомнят правила передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах. Уважаемые взрослые, не будьте безучастными. Проявляйте постоянное внимание к детям и их безопасности. Станьте примером безоговорочного соблюдения действующих правил. Ваше ежедневное напоминание о безопасном поведении на дороге маленьким и повзрослевшим детям оградит вашу семью от беды. И помните, что более 80% дорожно-транспортных происшествий с участием детей совершаются по вине взрослых. Только за 4 месяца на дорогах страны погибло 4 несовершеннолетних. 81 ребенок получил травмы. Среди несовершеннолетних участников ДТП 35 пешеходов, 28 пассажиров, 6 велосипедистов и 16 водителей автомобилей, мотоциклов, мопедов и средств персональной мобильности.
1: На республиканских автодорогах Беларуси введены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. По 31 августа на республиканских автодорогах и их участках с асфальтобетонным покрытием с 11 утра до 20 часов включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Также установлено, на какой транспорт не распространяются временные ограничения. В частности, это транспортные средства и самоходные машины, которые осуществляют перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумных, асфальтовых, асфальтобетонных, дорожных и бетонных смесей, битумов дорожных, опасных грузов, кормов для животных, зерна, злаков, семян для посева, молока и молочных продуктов, почты и почтовых грузов, а также скоропортящихся грузов, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий. На колесах тракторы, используемые в сельском хозяйстве, установленные ограничения также не распространяются. За весенний период в Беларуси высажено 18,5 гектаров нового леса. На сегодняшний день лесной фонд в стране составляет 9 миллионов 800 тысяч гектаров, что более гектара на человека. Чтобы достичь таких масштабов, посадка деревьев проводится дважды в год, осенью и весной. Участие в высадке деревьев принимают тысячи беларусов. Порядка 58 тысяч человек присоединились к акции «Лес, добро, порядок». Силами добровольцев создано свыше 3000 гектаров лесных культур. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12:45, 15:10 и 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. В частности, межправительственное соглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок на основании разрешений и уполномоченные органы. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. Президент Беларуси накануне подписал указ о награждении орденом матери за рождение и воспитание 5 и более детей. Награду удостоены 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения, а также домохозяйки. Делегация во главе с союзным министром обороны Республики Союз Мьянма генералом Тун Аунгом накануне посетила военную академию Беларуси. Гости ознакомились с системой подготовки военных кадров и обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования. Также для них провели экскурсию по учебному заведению. Представители Мьянмы побывали и на кафедре специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов. Ознакомились с работой тренажерного комплекса тактического звена управления и другими разработками IT-роты. Сегодня в Беларуси начнут работать прямые линии по вопросам летней занятости. Они будут организованы Министерством труда и соцзащиты, комитетами по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома, а также управлениями по труду, занятости и социальной защите районных и городских исполкомов. Первая прямая линия пройдет сегодня с 10 до 12 часов. В дальнейшем общение со специалистами будет доступно каждый вторник и четверг в те же часы на протяжении всего летнего сезона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Могилеве плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Бресте и Гродно 16 градусов тепла. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременные дожди, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Фестиваль в итоге.

0: Салют! Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака. Однако зодиака появится в нашем эфире рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Президент Беларуси поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости. Белорусский лидер отметил, что этот праздник олицетворяет стойкость и национальное единство грузинского народа. «Рассчитываю на активизацию всестороннего взаимодействия между Минском и Тбилиси на благо наших народов, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах», подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, оптимизма и успехов, а жителям Грузии мира, процветания и безоблачного будущего. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Миниханов накануне обсудили промкооперацию и совместные проекты Беларуси и Татарстана. Встреча продолжила диалог, начатый накануне на уровне президента Беларуси и главы Татарстана, и укрепила статус Татарстана как одного из ключевых партнеров Беларуси среди регионов Российской Федерации. По итогам рабочей встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимодействия по приоритетным направлениям двусторонней повестки. Беларусь намерена развивать сотрудничество в сфере науки и инноваций с другими странами ШОС. Об этом накануне заявила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяна Столярова во время совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС, которое прошло в Бишкеке. На заседании обсудили ключевые направления научно-технической политики, совместные исследовательские проекты и меры по расширению взаимодействия. Один из главных результатов – это согласование проекта программы «Зеленый технологический коридор ШОС», направленный на развитие экологически ориентированных технологий. Сегодня стартуют централизованный экзамен и централизованное тестирование по предмету на выбор. На ЦТ зарегистрированы более 66 тысяч человек, а на ЦС выше 59 тысяч. Время начала испытаний – 11 часов. Директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов напомнил, что прийти в пункт проведения испытания нужно не позднее, чем за 30 минут до его начала. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, пропуск и черную гелевую или капиллярную ручку. Также определен перечень запрещенных предметов, которые нельзя брать с собой. Это электронные часы, мобильные телефоны, фотокамеры. Все, что может быть источником хранения и передачи данных. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такимицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромей, Каген Кинагай. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Бресте и Гродно 16 градусов тепла. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8:07 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что в Германии уровень рождаемости стал самым низким с 1946 года. Что ждет население Европейского Союза в будущем, разбирались в понятной политике. Ссылка в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что страны ЕС испытывают повышенный интерес к реальному сектору экономики нашей страны. Желтая слива пишет историю о том, как гражданин Латвии впервые приехал в Гродно и удивился красоте этого города. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ Беларусь. Сегодня США придумали юридическое обоснование для агрессии против Кубы. Читайте колонку Антона Попова на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же в Испании выявили хантавирус у еще одного человека. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 14 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будний гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний вторник. На дворе 26 мая. Итак, Овен — плодотворный день, который дает вам шанс сегодня сделать много полезного. Телец — благоприятный день для деловых переговоров и обсуждения важных вопросов. Близнецы — день начинается очень удачно. Появляется много хороших идей. Наверняка вы скоро воплотите их в жизнь. Рак — благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Лев — благоприятный день. Звезды на вашей стороне. Вы чувствуете их поддержку и, конечно же, сегодня берете за осуществление смелых планов. Дева — подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое, проявить инициативу в делах. Весы — благоприятный день для работы и других полезных дел. Скорпион — много идет не по плану, но это вас почти не беспокоит. Нужно импровизировать, вас это только радует. Стрелец — начало дня будет беспокойным, вы более впечатлительны, чем обычно, легко поддаетесь на провокации. Козерог — благоприятный день для общения, возможно, приятное знакомство, встреч, которая запомнится надолго. Водолей — подходящий день для того, чтобы вернуться к старым идеям и планам. Сейчас обстоятельства складываются удачно, и вы можете реализовать то, что было задумано давным-давно. Рыбы — сегодня звезды на вашей стороне. Это станет ясно с самого утра. Вы раньше других узнаете что-то важное и правильно распорядитесь полученной информацией. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это непростой день для тех, кто хотел бы определиться с планами на будущее, получить однозначные ответы на какие-то важные вопросы. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Для тех, кто за рулем, расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карты оценит общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения. Долгобродская улица от улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Время проезда там 14 минут. Улица Кубакулас от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 8 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда 7 минут. Аранская улица от Тростенецкой улицы до улицы Свердлова. Время проезда 6 минут. И Красная улица от улицы Кубакулоса до проспекта Маширова. Время проезда 5 минут. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий, и делайте громче Альфа-радио.
2: Президент Беларуси накануне подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. В частности, главой государства ратифицировано соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов открытого акционерного общества «Дорстроймонтаж Трест» со столетием со дня основания предприятия. Вековой юбилей – не просто значимый рубеж, это труд нескольких поколений высококлассных специалистов, превративших родное предприятие в одну из крупнейших строительных компаний Беларуси и самую мощную в области возведения, реконструкции и ремонта железнодорожных путей, говорится в поздравлении. Минск и Казань укрепляют сотрудничество. Накануне одним из мероприятий Дней Казани, проходящих в Минске с 24 по 26 мая, стал бизнес-форум. Это площадка для встречи представителей бизнеса двух городов и налаживания новых связей в различных сферах. На форуме подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах развития туризма и гостеприимства, дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, здравоохранения, а также волонтерства. В Беларуси в эти дни проходит специальное комплексное мероприятие Министерства внутренних дел «Внимание, дети». Акция нацелена на привлечение внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге, повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул. В светлое время суток для обозначения движущегося авто должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Бресте 15 градусов тепла, в Гродно плюс 16. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-радио».

0: Государство для народа.
1: 8 часов 39 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Минске началась установка первых пролетных строений по путепроводу Колесникова-Ратомская. До этого основная работа была подготовка территории под строительство. В настоящее время продолжается вынос инженерных сетей из-под пятна застройки. И, конечно же, осуществляется перестройка сетей водопровода, электросвязи и ливневой канализации. Так, еще важная история. Семьи сотрудников Минской милиции получили ключи от новых арендных квартир. Еще важная история. В Минске началась высадка кустовых роз, которых будет не менее 50 тысяч. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
2: Реклама.
3: И достается сложный билет. Неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
4: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Реклама. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
5: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Так, СБ «Беларусь сегодня». Как сдать ЦТ на 100 баллов? Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь сегодня». Там же, почему весенняя рыбалка обходится браконьерам очень дорого. И сетевое издание SB.by. Продажа тюльпанов по предоплате оказалась аферой. Люди лишились более 230 тысяч рублей. В проекте в понедельник дойдет до Лукашенко. Более подробно на сайте SB.by. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Викторович Беляев. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
1: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. В частности, главой государства ратифицировано соглашение между правительствами Белоруссии и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Документ направлен на устранение двойного налогообложения резидентов двух стран в отношении налогов на доходы и прибыль, а также подоходного налога. Разграничение юрисдикции сторон при взимании указанных налогов и закрепление обязательств по обмену информацией между налоговыми службами. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов открытого акционерного общества «Дорстроймонтаж-Трест» со столетием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за годы работы созданы с нуля и модернизированы тысячи сложнейших объектов транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, в том числе такие, как вторая взлетно-посадочная полоса национального аэропорта «Минск», железнодорожная ветка к белорусской АЭС, реконструкция железнодорожного вокзала в Бресте. Александр Лукашенко пожелал большому и дружному коллективу предприятия крепкого здоровья, счастья, новых интересных проектов и мирного неба над головой. Делегация Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем сегодня в Москве примет участие в серии международных мероприятий в сфере безопасности. В российской столице состоится очередное заседание Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. Ожидается, что на полях заседания Александр Вольфович обсудит со своими коллегами из стран ОДКБ перспективы двустороннего сотрудничества по линии аппаратов Советов безопасности и иные актуальные вопросы, связанные с совместными работы силовых ведомств государств-членов. Завтра делегация Государственного секретариата Совета безопасности примет участие в первом международном форуме по безопасности, организованном российской стороной. В Беларуси в эти дни проходит специальное комплексное мероприятие Министерства внутренних дел «Внимание, дети». Акция нацелена на привлечение внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге, а также повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул. В светлое время суток для обозначения движущегося авто должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. Также в этот период сотрудники ГАИ проведут профилактические акции для детей и родителей и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Акция продлится по 5 июня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена и других исполнителей. 29 мая Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 13, в Гомеле плюс 14, в Бресте и Гродно 16 градусов тепла. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Брестская крепость, концерт «Реквием» в Казани и хоккей. Лукашенко провел встречу с главой Татарстана. Телефонный разговор Лукашенко и Макрона состоялся по инициативе французской стороны. Беларусь углубляет весь спектр взаимодействия с Алжиром, в котором видит надежного партнера. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы.
2: Будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Доброе утро, Алексей Викторович.
3: Доброе утро.
2: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. И, конечно же, мы говорим уже здесь не единожды в этой студии, что работа президента с руководителями российских регионов, она действительно стала уже таким достаточно серьезным этапом в развитии двусторонних отношений, в развитии и союзного государства. Это, можно сказать, тоже одна из составляющих успешного сотрудничества. Беларусь и Республику Татарстан связывает прочное экономическое сотрудничество. Мы видим, что более 300 компаний Татарстан активно работает с белорусскими партнерами. И, конечно же, глава государства на данном этапе опять же ориентирует на то, чтобы развивать отношения. Что происходит в этом ключе? Почему действительно мы должны сотрудничать? И какие, скажем так, темы схожи у наших стран, самое главное? Ну и, конечно же, что сейчас, скажем так, в приоритете в развитии?
3: Ну, когда мы говорим о встрече нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко с Раисом, главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, то здесь надо отметить такой важный момент. Татарстан — это такая специфическая территория Российской Федерации. Я бы сказал, именно в культурно-цивилизационном плане. Мы знаем, что Россия — это страна многонациональная, полирелигиозная, полиэтничная. И вот как раз Татарстан — это территория, где один из таких, ну, исторически имевших непосредственные контакты с русским этносом, татарский этнос проживает, и где очень большое значение уделяется именно поддержанию своих национальных, исторических, этнических традиций. И вот что здесь, например, сближает Беларусь и Татарстан, это как раз стремление сохранять свою культурную идентичность. И поэтому не случайно разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Татарстана начался именно с вопросов таких культурно-исторических, цивилизационных, с вопросов, связанных с сохранением своего вот этого культурного кода, культурного наследия. Белорусы привезли в Татарстан постановку, которая является объединяющей для народов вообще, наверное, всего бывшего Советского Союза, скажем прямо, потому что она посвящена периоду Великой Отечественной войны и той трагедии, которую понес белорусский народ, концерт «Реквием» каждый третий. И эта постановка, которая, с одной стороны, отражает именно белорусские реалии, да, она рассказывает о трагической судьбе белорусского народа в той войне, но она была очень тепло встречена в Татарстане, и сам глава Татарстана ее посетил и отзывался с очень таким большим пиететом о работе белорусских артистов и вообще об этой постановке в целом, о ее задумке. Так вот, такие моменты, да, с одной стороны, у нас понятие есть общего прошлого, да, и при этом у каждого есть свои особенности. Mm-hmm. Так вот, самое главное — найти те точки, которые в общем прошлом нас объединяют, сближают, а не разъединяют. И вот как раз взаимодействие по этой линии между Белоруссией и Татарстаном является очень важным. Да? То есть экономика экономикой, да, мы понимаем, что экономическое сотрудничество для нас является важным, серьезным направлением. Но вот эти вот культурно-исторические связи, а также пропаганда собственной культурной идентичности в России, например, со стороны белорусов, они тоже очень важны. И мы понимаем, вот в этом национальном таком регионе, где поддерживается и татарский язык, татарская культура как национальная, вот в этом регионе, получается, нашли отклик нашего попытки показать себя именно, показать себя как белорусов, как особенность особый народ со своей особой историей. Но при этом, конечно же, экономическое сотрудничество, безусловно, тоже представило огромный интерес. И вот то, что вы сказали, 300 компаний, товарооборот.
2: По итогам 2025 года двусторонний товарооборот Беларуси,
3: более 820 миллионов долларов. 821, там, по-моему, с копейками, да. Это очень серьезный показатель. Татарстан, республика, ну, тоже относительно такая средняя, это примерно 4 миллиона человек. Вот, при этом в Татарстане имеются запасы сырьевые, там добывается нефть, там существует кластер нефтедобычи и нефтепереработки, и здесь у Татарстана и Беларуси есть точки для пересечения, потому что часть той же нефти экспортируется в том числе к нам и попадает на наши нефтеперерабатывающие заводы, со всеми объемами там в Татарстане не справляются. Кроме того, там есть запасы других сырьевых ресурсов, для добычи которых требуется соответствующая техника, которую Беларусь, как всегда, может поставить. Более того, Татарстан развивается, там достаточно крупные есть городские агломерации, которые требуют для своего развития поставок новейшего городского транспорта, автобусов, троллейбусов. Этим тоже занимается Беларусь, поставляет наш городской транспорт, и это востребовано сегодня во многих регионах Российской Федерации, в том числе вот один из таких удачных примеров, это Республика Татарстан. Ну и разговор велся также вокруг сельскохозяйственного производства, поскольку и в Татарстане, и в Беларуси сельское хозяйство развито, и Татарстан один из лидеров Российской Федерации по производству сельскохозяйственной продукции, но при этом у них тоже отсутствует отдельное направление. Например, вот Беларусь занимается поставками туда своей как раз молочной, в первую очередь, продукции, но речь шла о том, вот Рустам Миниханов говорил о том, чтобы белорусы активнее подключались и со своей мясной продукцией. Мы понимаем, что там есть специфика региона. Это мусульманский регион, поэтому там востребованы определенные виды мяса. И вот Беларусь как раз славится традициями халяльного производства, характерного для именно мусульманских традиций. И нас просто приглашают. Вот Рустам Миниханов открыто говорит: приезжайте, пожалуйста, участвуйте в выставках, привозите свою продукцию. Мы знаем, что она очень высокого качества. Это дорогого стоит. Да? Перед, так сказать, лицом президента Беларуси было озвучено, что в Татарстане знают и качество нашей продукции, и понимают, что она будет конкурентоспособной, и приглашают нас, открывают для нас свой рынок. Поэтому здесь, по этим всем направлениям, безусловно, сотрудничество с вот этим регионом, с Республикой Татарстан, и с городом Казанью, который является тоже таким своеобразным городом-лидером в России, это один из таких крупнейших городов, и сама по себе Казань — это бренд, это место проведения многих таких мероприятий, не только, например, культурного, экономического, но и спортивного плана. Об этом же тоже шла речь, да? В такой шуточной форме, конечно, немножко, потому что, значит, команда Акбарса нанесла поражение Минскому «Динамо». Вот,
2: но, тем не менее.
3: Президент наш мягко пожурил своего татарского коллегу, что как же вот так братьев белорусов обидели. Но в целом мы же помним, что, например, Европейские игры, там, игры стран СНГ, многие другие спортивные мероприятия, да, вот в Казани они проводились, в Беларуси они проводились. У нас существует как бы в этих городах крупное, большое количество крупных спортивных объектов, да, поэтому, например, взаимодействие по линии спорта очень важно. Так же, как и взаимодействие по линии туризма. Как бы из Татарстана в Беларусь относительно недалеко, это все-таки такой регион европейской более-менее части России, да, поэтому попасть туда, оттуда попасть, например, в Беларусь, гораздо проще, чем с каких-то дальних регионов. Там, из Дальнего Востока, из Хабаровска, из какого-нибудь. Поэтому для нас очень важно установление здесь и хороших транспортно-логистических путей. Сейчас в Татарстане идет развитие строительства дорожной инфраструктуры, и белорусы тоже, кстати, могут там в этом плане помочь. И особенно, вот, кстати, интересовался лидер Татарстана, как обстоят дела здесь у нас по дорожной разметке, да, по нанесению дорожной дорожной разметки. Почему? Потому что в Беларуси есть передовой опыт в этом плане, а в Татарстане идет сейчас активное строительство дорожной инфраструктуры. Это тоже может нас в дальнейшем сблизить, связать. Поэтому, ну, точек для пересечения много, но надо подчеркнуть, что это результат долгой работы. Это же не первый визит к нам и Рустама Миниханова, не первая встреча с президентом Беларуси. И поэтому, ну, надо эти отношения просто продолжать и эффективно увеличивать, наращивать наше взаимное сотрудничество.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема также активно обсуждается в средствах массовой информации. Телефонный разговор президента Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси и Европейского Союза, и с Францией в частности. Что означает этот звонок, Алексей Викторович? Ну, и действительно ли на данном этапе Европейский Союз все-таки хочет решить региональные проблемы?
3: Ну вот по поводу этого звонка много возникло инсинуаций, да, потому что
2: бурлит интернет,
3: точного, значит, указания, о чем конкретно или речь руководителя двух стран, не говорилось. Но первое, что важно, звонок по инициативе Франции. То есть здесь мы уже видим подвижки, в то время как они уже много лет, весь Евросоюз кричал о том, что нет, мы с Беларусью никаких контактов иметь не будем, тут на тебе. Потребовались контакты, захотели поговорить. Почему важно, что это Франция? Франция сегодня, несмотря ни на что, она претендует на роль все-таки странового лидера в рамках Евросоюза. Если Германия была лидером экономическим, хотя сейчас постепенно утрачивает этот статус, что тоже интересно, да, Франция претендовала именно на политическое и военное лидерство. Франция заявляла, что она вот тот главный переговорщик от имени всей Европы, главный застрельщик разных инициатив, которые на международной арене могут ассоциироваться с Европой. То есть Франция это такой параллельный Брюссель, да, и при этом, скажем прямо, когда ты договариваешься с брюссельской бюрократией, то ты не понимаешь, с кем ты говоришь. Их там слишком много. И здесь вопрос такой, что да, ты не знаешь, кого имеешь в виду. Тут конкретно страна, которая готова взять на себя обязательства по представлению интересов Европы. Мы видим, что Франция в последний год пытается играть какую-то более важную роль в европейской и дипломатии, в европейской военно-политической стратегии. Вот те недавние шумные достаточно заявления по поводу возможности раскрытия своего ядерного зонтика над другими странами, по поводу возможности патрулирования французскими рафалями воздушного пространства на границах с Белоруссией и Россией. Безусловно, это тоже было, я считаю, что это 99%, что это было предметом обсуждения. И при этом я думаю, что вот поскольку Франция такая по сравнению с остальными европейскими государствами более весомая страна с точки зрения влияния, дипломатии, вот, то показательно, что звонок от президента Макрона, президенту Лукашенко был, значит, все-таки в Европе зашевелились. Значит, для них на самом деле важно сотрудничество с нашей страной, тем более, что сейчас мы видим, санкции европейские работают не так, как им хотелось бы, и наносят зачастую урон им самим. Плюс сегодня, конечно же, мы видим это параллельное ведение дипломатических переговоров между Беларусью и США, при которых мы видим успехи явной белорусской дипломатии, они немножечко напрягают и пугают Европу в целом. Если Брюссель со своей общей позицией, мы знаем, что там действительно есть много стран, и есть страны, которые откровенно в отношении Беларуси заняли недружественный такой курс, как те же прибалтийские государства, и учитывая, что общеевропейские, общеесовские решения должны приниматься всеми странами, да, то очень трудно им сегодня найти консенсус именно вот в этом многообразии своих мнений, учитывая, что есть явные наши недруги. А вот отдельные страны, тем более Франция, у которой на самом деле непосредственно с Беларусью больших конфликтов-то и проблем нет. То есть у нас не было с Францией с 1812 года серьезных столкновений, скажем так. Вот, поэтому ей проще найти, наверное, какие-то подходы подходы, и мы можем говорить о том, что в любом случае этот звонок – это начало активизации европейской политики по налаживанию контактов с Беларусью, и, по сути, это победа белорусской дипломатии.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
4: Александр Лукашенко отметил схожесть между Белоруссией и Татарстаном. Об этом глава государства рассказал накануне на встрече с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Минихановым. Реагируя на слова Рустама Минниханова о порядке и ухоженности в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне встретился с чрезвычайным и полномочным послом Омана в России и Беларуси. Собеседники обсудили ход реализации белорусско-оманских договоренностей, достигнутых по итогам первого заседания Межправительственного совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям. Беларусь уделяет приоритетное внимание углублению всего спектра взаимодействия с Алжиром, в котором видит надежного партнера. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко в ходе встречи с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской Народной Демократической Республики в широком формате. В Беларуси сегодня работают прямые линии по вопросам летней занятости. Они организованы Министерством труда и соцзащиты, комитетами по труду, занятости и социальной защите облсполкомов и Мингорисполкома, а также управлениями по труду, занятости и соцзащите районных и городских исполкомов. Первая прямая линия начнется в 10 часов, продлится до 12. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Бресте и Гродно плюс 16. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25, в Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Викторович Беляев. Следующая тема, Алексей Викторович, уже переходит к международной повестке. Трамп заявил, что сделка с Ираном будет полной противоположностью катастрофического плана Обамы. Вот то, что касается Армузского пролива, ситуации с Ираном, меняется заявление, еле успеваем следить как-то.
2: Трамп, конечно, славится тем, что он делает прям противоположные заявления, причем это может Обама сделать в течение одного дня, да. Но я напомню, что о чем идет речь, да, когда-то как раз при Обаме, благодаря совместным усилиям, напомню, что там был заключен договор многосторонний, где выступали его участниками Иран, США, европейские страны, плюс Российская Федерация. И вот это был всеобъемлющий план, который предусматривал, во-первых, абсолютный контроль за ядерными разработками Ирана, который не позволил бы ему создать ядерное оружие. То есть Ирану разрешалось заниматься исследованиями в области мирного атома в связи со строительством атомной электростанции. Но контроль со стороны МАГАТЭ, международных структур и гарантии, что Иран не будет создавать ни ядерные боеголовки, ни носители этих ядерных боеголовок. Плюс к этому, Ирану тогда разрешалось выставить на международный рынок свою нефть. Речь шла о разморозке иранских активов, замороженных финансовых в США. И вот этот вот план, на самом деле, он работал. И первым, кто его разорвал, был как раз Дональд Трамп, после того, как он первый раз стал президентом США. И нарушил все эти договоренности в одностороннем порядке. И он, по сути, разорвав тогда эту сделку, разорвав этот план по Ирану без согласия и не спрашивая вообще ни своих европейских союзников, ни уж тем более не интересуясь мнением ни России, ни самого Ирана, Трамп подтолкнул Иран к тому, чтобы он начал заниматься более активно разработками в области производства ядерного оружия. Так что то, что он говорит сейчас, Дональд наш Фредович Трамп, то он в данном случае напоминает о печальной странице собственной некомпетентности. И все то, что происходит сегодня, стало в том числе и следствием разрыва той сделки, от которой именно сам Трамп когда-то отказался. Потом, после него, еще раз администрация демократов пыталась опять установить контакт с Ираном. Переговоры шли долго, муторно, но ничего не давали, потому что так сложились обстоятельства, тогда не было что предложить. Сегодня мы видим, Трамп решил пойти ва-банк. Он, с одной стороны, говорит о том, что мы нанесли превентивный удар, хотя все прекрасно понимают, что никакого еще ядерного оружия у Ирана и близко не было. Но Трамп заявляет, что он нанес превентивный удар. Фактически он уничтожил сегодня международную торговлю. Фактически он унес страшнейший хаос в финансовые и энергетические рынки мировые. Плюс к этому сегодня он, с одной стороны, говорит в воскресенье буквально, что у нас уже готова договоренность с Ираном, нам осталось только подписать этот меморандум, согласно которому из Ирана будет вывезена эта так называемая ядерная пыль, будет вывезен этот обогащенный уран, будет либо передан нам и переработан у нас. Иран откажется от разработки ядерного оружия и откроют судоходство в Армузском проливе. Мы откажемся от нанесения ударов по Ирану, снимем свою осаду, так сказать, с Армузского пролива. И буквально на следующий день, с понедельника на вторник, американцы наносят военные удары по инфраструктуре Ирана. Там разбомбили несколько объектов. Как расценивать это, да? Это давление во время мирных переговоров вы такое оказываете? Вы считаете, что после этого с вами сядут еще раз за стол? Плюс мы слышим все эти победные реляции, заявления о том, что вот-вот, близко-близко договоренность. Мы слышим только от американской стороны. Устами самого президента Трампа, устами Марко Рубио, госсекретаря. Но мы не слышим ничего со стороны Ирана, потому что там таких договоренностей возможности они не видят, их там нет. Поэтому все, что сейчас происходит, это такой внешний блеф, и надо смотреть за реальными делами. Дела пока обстоят таким образом, что Иран гнет свою линию, Иран открывать Ормузский пролив не готов, и буквально вот сегодня делают заявление его представители, что, товарищи, готовьтесь к нефти по $200 за баррель, раз вы не понимаете хорошего языка и не готовы пойти с нами за реальный стол переговоров сесть, а не за виртуальный, придуманный вами самими. Поэтому кризис в Ормузском проливе продолжается. Говорить о его завершении еще очень рано. И все заявления, сделанные Трампом, они, по сути, дезавуированы следующими же действиями американской стороны.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. С 1 января этого года в Беларусь прибыли 76 493 иностранных гражданин из 38 европейских стран, включенных в список без виза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны. Растут цифры? Едут?
2: Ну, едут, да. Несмотря на то, что фактически границы пытаются закрывать, несмотря на то, что страны, в первую очередь, находящиеся с нами рядом, ну, украинская граница, понятно, для пересечения закрыта, польская, литовская, латвийская границы сегодня действуют в очень урезанных режимах. Мы видим, что, например, Литва, Латвия там, и сокращают количество рейсовых автобусов и вообще намерены отказаться, например, в Латвии от какого бы то ни было регулярного сообщения с Белоруссией. Они регулярно, они уже запретили фактически. То есть, несмотря на то, что сегодня пересечь границу можно с той стороны только, по сути, на личном автотранспорте ЕС, и это осложняет для многих возможности, да, у кого-то нет машины, там, для кого-то считается это дорого. Несмотря на то, что, да, несмотря на то, что вводятся еще ограничения по ввозу топлива со стороны Беларуси в эти страны, несмотря на запугивание, мы же видим на границе там Литвы, Латвии, с той стороны висят плакаты, и там идет пропаганда, что как только вы пересечете белорусскую границу, вас тут же завербуют, арестуют, вы подвергнете здесь нападению. Несмотря ни на что, люди едут. Потом мы видим в сети восторженные отзывы приехавших сюда блогеров, которые восхищаются и удивляются и состоянием белорусских дорог, и состоянием белорусских городов и их инфраструктуры, и качеством белорусских продуктов, и качеством и ценой, которые в лучшую сторону отличаются от европейских. Вот. То есть вот это вот запреты, которые преодолевают, ну, не такой, конечно, большой поток, как нам хотелось бы, но, тем не менее, люди едут, и потом они везут обратно правду, они рассказывают об этом своим гражданам в своих странах, и это играет очень хорошую роль. То есть, ну, Беларусь в данном случае сделала все, что могла. То есть обвинить Республику Беларусь, что мы кого-то не пускаем, что мы тут устроили какой-то концлагерь, что мы закрыли какой-то железный занавес. Сегодня это не поднимается сделать рука или язык даже у западных пропагандистов. Они просто пугают, что вы не едьте, и делают максимально для того, чтобы сделать проезд в Беларусь или выезд из Беларуси к ним максимально сложным. Но все равно, как вы правильно отметили, потоки идут, потоки туристические, деловые, и вот эта вот народная дипломатия, наверное, самое лучшее, что сегодня мы можем сделать для пропаганды нашей точки зрения, нашего образа жизни, и это действительно работает.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема, несколько минут остается у нас до завершения эфира. Основная фаза посевной Беларуси успешно завершается, аграрии приступили к заготовке кормов. Сейчас, на данном этапе, мы видим, что здесь, в этой студии, не единожды уже говорили, и следим за тем, что происходит, что то, что касается продовольственной безопасности во всем мире, вообще значение слова «продовольствие» растет, возрастает, но, опять же, и те сложные процессы, которые происходят в том же Ормузском проливе, показали шаткость вот этой системы. Что демонстрирует Беларусь?
2: Ну, начнем с малого, да, мы тут с вами до эфира говорили, что на дачных участках мы тоже успешно заготавливали бы корма. Трава по пояс, приходится косить. Так вот, это характерно для всей нашей страны. Сейчас сейчас потеплело, были дожди, поэтому кормовая база действительно выросла. Укосы надо совершать в течение нескольких раз за лето для того, чтобы накопить. Поэтому вот первую эту выросшую траву, сено, которое сегодня можно заготовить, все это уже происходит, и правильно, потому что, ну, коровок надо будет и весь скот чем-то кормить. Чем больше наготовишь сейчас, пользуясь возможностями природными, погодными, тем лучше. И то, что, да, Беларусь в данном случае не пошла по предлагавшемуся когда-то пути, не превратилась в какую-то страну с монопроизводством, а то, что мы сохранили у себя разветвленное направление нашей экономики, в том числе сохранили мощный аграрный сектор, где есть и животноводство, и растениеводство, как отдельные, развивающиеся каждая сама по себе отрасли. А вот то, что у нас сегодня уделяется большое внимание, держится на контроле, опять-таки, лично главы государства, каждая часть сельскохозяйственной кампании, от там весенней кампании посевной, еще до этого подготовка к посевной, заготовка необходимого количества топлива, необходимого количества техники, подготовка специалистов для сельского хозяйства. Там же тоже нужны хорошие квалифицированные специалисты и нужны агрономы, и нужны зоотехники, ветеринары, и нужны механизаторы. Это все большие государственные программы, связанные в том числе и с обучением. Вот. Ну и плюс финансовая поддержка со стороны государства, выделение кредитов. Ну и отслеживание на всех этапах проведения сельхозработ, как они ведутся, как они выполняются. То есть все понимают, что существует неослабное внимание со стороны и высшего руководства, и региональных властей. Ну и поэтому здесь есть и отдача соответствующая. То, что мы уже, еще май не закончился, мы уже заготавливаем корма на зиму. Ну, как говорится, готовься, а не летом, да? Вот, поэтому готовимся, готовимся ко всему и будем готовы.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.b на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19:00. В гостях у нас был политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Спасибо огромное, Алексей Викторович, за этот разговор.
2: Спасибо вам. Хорошего дня нашим слушателям.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисов».

0: Beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко отметил схожесть между Белоруссией и Татарстаном. Об этом глава государства рассказал накануне на встрече с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Минихановым. Реагируя на слова Рустама Минниханова о порядке и ухоженности в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что наша страна очень похожа на Татарстан. Глава белорусского государства также акцентировал внимание на развитии Татарстана, подчеркнув, что ему нравится тот темп, который выбран. Несмотря на некую турбулентность, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию и к нам, и прежде всего через дружественную нам Казань, сказал президент Беларуси. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне встретился с чрезвычайным и полномочным послом Омана в России и Беларуси Хамудом Салимом Абдулой Аль-Тувайхом. Посол передал в адрес президента Беларуси ответное послание Его Величества Султана Омана. Собеседники обсудили ход реализации белорусско-оманских договоренностей, достигнутых по итогам первого заседания Межправительственного совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, а также рассмотрели график совместных мероприятий на ближайшую перспективу, включая проведение в текущем году в Минске межмидовских консультаций. Беларусь уделяет приоритетное внимание углублению всего спектра взаимодействия с Алжиром, в котором видит надежного партнера. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко в ходе встречи с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали в широком формате. Игорь Сергиенко подчеркнул, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие направления межпарламентских отношений, обмен опытом законодательной деятельности, участие депутатского корпуса в реализации дорожной карты в сотрудничестве между нашими странами на ближайшие 2 года, которая была подписана в ходе визита президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года. В Беларуси сегодня работают прямые линии по вопросам летней занятости. Они организованы Министерством труда и соцзащиты, комитетами по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома, а также управлениями по труду, занятости и социальной защите районных и городских исполкомов. Первая прямая линия началась в 10 часов, продлится до 12. В дальнейшем общение со специалистами будет доступно каждый вторник и четверг в те же часы на протяжении всего летнего сезона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Бресте и Гродно плюс 16. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

нам тоже плохо в самом деле. Да так, что дышит ступ едва-едва. У них оленей нынче волки съели, и натравила тех волков Москва.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси накануне подписал указ о награждении орденом матери за рождение и воспитание 5 и более детей. Награда удостоена 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения и домохозяйки. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня подписал постановление Совета министров об обеспечении технологического суверенитета и порядке конкурсного отбора и реализации отдельных проектов и работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Постановлением расширены механизмы обеспечения технологического суверенитета. В дополнение к научным исследованиям и разработкам включено новое направление – создание и модернизация производств критических товаров. Определено, что соответствующие мероприятия могут быть реализованы в рамках государственных программ. Делегация Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем принимает участие в заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ в Москве. В рамках мероприятия секретари Советов безопасности государств, членов организации обсуждают обстановку в зоне ответственности ОДКБ и меры, направленные на нейтрализацию вызовов и угроз коллективной безопасности, а также принимают решения, которые обеспечивают координацию деятельности государств, членов в военно-политической сфере. На заседании запланировано подписание ряда документов, направленных на развитие сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и незаконным распространением наркотических средств уже в текущем году. Первая летняя авиационная академия начнет работу в Национальном детском технопарке в июне. Участников ждет насыщенная программа. Знакомство с авиационными профессиями, тренировки по авиационным видам спорта, мероприятия патриотической направленности. Конкурсный отбор в летнюю авиационную академию уже завершен. Из десятков претендентов отобраны 15 человек. Работа летней авиационной академии в Национальном детском технопарке продлится с 15 по 26 июня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 13, в Гомеле плюс 14, в Бресте и Гродно 16 градусов тепла. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди, отметил Александр Лукашенко. Президент Беларуси накануне подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. В частности, межправительственное соглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок и уполномоченные органы. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. Беларусь и Татарстан в текущем году намерены обеспечить более сбалансированную структуру биржевой торговли, максимально учитывающую интересы обеих сторон. Об этом заявил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи Герман Пузырный во время встречи с татарстанской бизнес-делегацией в Минске. До конца этого года основные усилия будут направлены на организацию импорта товаров, выпускаемых промышленными и сельскохозяйственными предприятиями Татарстана, через биржевую площадку. Это создаст условия не только для роста товарооборота, но и для расширения номенклатуры продукции. И о спорте. В Санкт-Петербурге стартуют традиционные международные соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Добровольского» с участием белорусских атлетов. На турнире выступят 350 батутистов из 6 стран – России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Китая и Казахстана. Участники определят сильнейших в 4 возрастных категориях – до 12, до 14, до 16 и старше 16 лет. В первый день турнира сегодня состоятся квалификации в синхронных прыжках, в среду пройдут отборочные соревнования в индивидуальных прыжках. Медали во всех группах будут разыграны 28 мая. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Карольда Арлена и других исполнителей. 29 мая – большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 14, в Гомеле плюс 16, в Бресте и Гродно 18 градусов тепла. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему опасно заглядывать в холодильник перед сном, как в Гомеле решили проблему внушительной очереди на МРТ и чем внуки могут помочь бабушкам и дедушкам, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! С середины этого года почти все аппараты магнитно-резонансной томографии в Гомельской области начнут работать круглосуточно. Такое решение позволит сократить очередь на плановые исследования. Сейчас ожидание МРТ достигает 40 дней. Надо признать, очередь уже уменьшилась после ввода новых аппаратов в Жлобине и Речице в декабре минувшего года. С компьютерной томографией, по информации Управления здравоохранения, ситуация стабильная. Средний срок ожидания составляет от 10 до 15 дней, а в ряде районов всего 1-2 дня. Всего в регионе работают 8 аппаратов МРТ и 25 рентгеновских компьютерных томографов. Ученые выяснили, что внуки могут помогать бабушкам и дедушкам сохранять память. Регулярное участие в жизни внуков оказалось настоящим тренажером для мозга. В исследовании с участием более 1700 человек старше 50 лет выяснилось, что у тех, кто сидел с внуками, показатели эпизодической памяти были гораздо выше. Причем у бабушек наблюдалось и более медленное возрастное снижение когнитивных функций. К слову, выяснилось, что важна не частота общения, а формат совместных занятий. Лучшие результаты показывали те, кто играл с внуками, помогал им учиться и активно проводил досуг. Чем разнообразнее была активность, тем выше оказывались показатели. Привычка заглядывать в холодильник перед сном кажется безобидной, но для организма это серьезное испытание. И проблема не только в лишних калориях, но и в том, что еда в неурочное время полностью меняет гормональный фон и мешает телу восстанавливаться. Это ведет к снижению активности, ощущению тяжести по утрам, беспокойному сну и привычке переедать, которая и забирает вашу энергию и стройность. Как этого избежать? Диетологи советуют соблюдать определенные правила, а именно ужинать за 3 часа до сна, чтобы еда успела перевариться. Вечером следует избегать тяжелой жирной пищи, лучше всего белковые продукты или овощи. Кроме того, специалисты советуют в течение дня есть достаточно, чтобы не испытывать сильного голода вечером. А если голод все же мучает, тогда выпейте травяной чай, кефир или воду с лимоном. Тогда ваше тело ответит вам легкостью и зарядом бодрости уже на следующее утро. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Президент отметил, что во время его официального визита в Алжир в декабре прошлого года и переговоров с президентом страны Абдельмаджидом Тебуном он убедился, что экономики двух государств абсолютно сопрягаемые. «Мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся», — сказал президент. Алжиру интересен белорусский опыт в развитии промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики. Об этом на встрече с президентом Беларуси заявил председатель Национального народного собрания парламента Алжира Ибрагим Бугали. Обращаясь к Александру Лукашенко, председатель Национального народного собрания парламента Алжира отметил, что визит Александра Лукашенко в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс и стал посланием для алжирского народа вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах – экономике, торговле, сельском хозяйстве, науке и культуре. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов наших стран. В Вооруженных силах Беларуси начались командно-штабные учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения вооруженных сил. Тема учений – управление тыловым обеспечением войск в операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Цель – достижения и поддержания требуемого уровня обученности должностных лиц всех уровней, позволяющего им оперативно решать задачи тылового обеспечения операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Учения также примут участие военнообязанные, призванные из запаса. И в завершении выпуска выставка «Тиба-2026» начала свою работу в Минске. На 4 дня конькобежный стадион «Минск-Арены» стал центром притяжения для ведущих специалистов, новаторов и лидеров IT-отрасли. Свои продукты и сервисы представили 70 ведущих игроков IT-рынка из Беларуси и России. Параллельно с «Тиба» пройдут выставки «Транспорт и логистика 2026», а также «Электротранспорта» и «Цифровой форум». Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до 9 вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Гомеле плюс 14, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно плюс 19, в Бресте плюс 21. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 23-25. В Минске, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, в Гродно, Бресте и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов подчеркнул, что в вопросе сотрудничества со странами Африки Беларусь делает ставку прежде всего на экономику.
2: Это продолжение попыток Беларуси выйти на африканское пространство. Нас там интересует в основном экономическое нечто. Но это настолько специфичный мир для белорусской внешней политики, что за 30 с лишним лет нам, в общем-то, почти не удалось там зацепиться устойчиво за какие-то страны. И, тем не менее, есть некоторые страны, где хоть что-то получается. Вот Алжир – одна из них. Это сложилось еще с советских времен. В основном в силу их местной специфики. Они были ориентированы на Советский Союз очень сильно, особенно в плане вооружения своей армии. И инерционно это сохранилось. И даже вот сегодня российский африканский корпус в Африке воюет, во многом используя какие-то позиции, которые хотя бы косвенно связаны с Алжиром. Поэтому я думаю, что мы, оказавшись в тени вот этих сложностей африканской политики, мы действуем там, где хоть что-то получается. Алжир – вот это одна из таких стран.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Это Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Политолог Юрий Шевцов рассказал о ядерных учениях Беларуси и России.
3: Все, что касается ядерного оружия, это касается всей планеты.
4: Так.
3: И в этой сфере, в общем-то, после распада Советского Союза было некое затишье. Например, не происходят испытания ядерного оружия, по крайней мере, полноценное. И в последнее время в этой сфере началась активизация. Вот те учения, о которых вы говорите, они не являются изолированными от больших процессов. Это часть больших учений в масштабе всей России.
4: Mm-hmm.
3: Просто очень важно, что, проводя эти учения, Россия подтвердила готовность по-прежнему держать ядерный зонтик над Белоруссией во всех отношениях и во всех смыслах. Это для многих такой важный сдерживающий фактор. Почему? Потому что если бы у нас не было этого ядерного зонтика, то это означает, Беларуси надо было бы идти на тотальную милитаризацию общества. Для того, чтобы защититься от тех угроз, которые вокруг нас возникли, тут иного бы пути не было. Это была бы очень резкая ломка всего сложившегося и привычного нашему обществу образа жизни. Теперь ядерное оружие, ну, как бы позволяет избежать этого. С другой стороны, угрозы, которые существуют для Беларуси, они в основном связаны с политикой европейских стран, входящих в НАТО. А это, так или иначе, военный блок ядерный. По крайней мере, там три страны обладают ядерным оружием, из них две европейские. И поэтому любое обострение с этим блоком, любое обострение, которое грозит превратиться в военный конфликт, оно сразу же касается ядерного оружия. Это не война на Украине. Здесь, если что, тут сразу же пойдет в ход, или точнее достаточно быстро пойдет в ход настолько разрушительное оружие, что нынешняя ситуация на Украине покажется детским садом. Поэтому вот такого рода учения, они важны. Они сдерживают, прежде всего, радикалов в странах НАТО.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов пояснил, почему армия Беларуси делает ставку на подготовку солдат.
2: Понятно, что идет эскалация вокруг Беларуси. Ядерный фактор – это хорош, но он является фактором сдерживания относительно блока НАТО. А эскалация, она захватывает еще и Украину. Мы видим, какие оттуда идут импульсы относительно Беларуси. Поэтому в случае столкновения, в случае, если украинские, скажем так, радикалы спровоцируют вовлечение Беларуси в их войну, то тут воевать будут не ядерные силы, а обычная конвенциональная армия. И тут действительно важны будут люди на первом месте. Тем более, что у нас доктрина оборонительная в случае подобной войны, да и любой войны, она предусматривает оборонительную стратегию и тактику. В частности, у нас лесоболотистая и лесная территория, поэтому, если война будет, она будет отличаться по своему характеру от той, которая идет, например, сейчас в степной части Украины. А это значит, что у нас большое значение будет иметь диверсионная деятельность на коммуникациях и вообще все, что касается деятельности в лесу, на болоте, ну и в городе. А это значит обученный солдат. И наши вооруженные силы адаптируются не к наступательным действиям, например, за пределами нашего ландшафта, а к оборонительным. Это много раз подчеркивал президент.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения.
1: Но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир.
0: Александр Лукашенко сегодня встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Он приехал в нашу страну для участия в мероприятиях международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», которая пройдет на этой неделе в Бресте. Принимая гостя во Дворце независимости, Александр Лукашенко предложил обсудить тематику ЕАЭС. Президент отметил, что в ближайшее время состоится саммит глав государств-участников Евразийского экономического союза. Главный принцип вступительной кампании – обеспечить равные справедливые условия на всех этапах. Об этом заявила журналистам заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. Она отметила, что Государственная комиссия по контролю охватила все пункты сдачи ЦЭ и ЦТ, чтобы проконтролировать соответствие законодательству и установленным требованиям условий для сдачи экзаменов и обеспечить справедливость. Это главное, что требует глава государства. Наталья Петкевич посетила пункт сдачи ЦЭ и ЦТ, который располагается на базе Белорусского государственного университета культуры и искусств. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» завершают создание новой памятной зоны «Скорбь». По обе стороны от скульптуры разместится стена памяти с именами защитников Брестской крепости, которые попали в плен и погибли в фашистской неволе. Ожидается, что мемориальную зону откроют 21 июня. В Брестской крепости это одно из 11 мероприятий по нынешнему проекту союзного государства по реставрации и музеификации. В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и героической обороны легендарной цитадели над Бугом. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 17, в Гомеле плюс 14, в Могилеве плюс 19, в Витебске плюс 18, в Гродно плюс 21, в Бресте 25 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: праздничный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Ugreen выпустила стильный пауэрбэнк с экраном. Oppo представила круглый мини-экран. И Apple радикально изменит дизайн моделей iPhone Pro нового поколения. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Ugreen представила новый пауэрбанк емкостью 10 тысяч мАч. Главные особенности модели – встроенный кабель USB-C, который одновременно выполняет роли ремешка для переноски, а также небольшой цветной дисплей на передней панели. Экран показывает информацию о текущей мощности подпитки, температуре батареи, уровне заряда и состоянии аккумулятора. Через фирменное приложение Ugreen его также можно кастомизировать. Например, загружать собственные картинки или эмодзи. По словам Ugreen, устройство получило обновленный температурный датчик, который постоянно отслеживает нагрев во время зарядки. Oppo анонсировала необычный аксессуар под названием Bubble. Он представляет собой компактный беспроводной экран, на который выводится картинка с основной камеры мобильного устройства. Это позволяет делать селфи и снимать видео с предпросмотром в реальном времени. Корпус устройства получился очень компактным. Толщина составляет всего 7 мм. Внутри установлены магниты, благодаря которым аксессуар крепится к смартфонам с поддержкой магнитных креплений или к специальным чехлам. На корпусе расположен физическая кнопка. С ее помощью, помимо прочего, можно дистанционно делать снимки или пролистывать фотографии. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth. Радиус работы достигает 10 метров. Утечки подтверждают, что iPhone Pro версии нового поколения получат заметное обновление внешнего вида. Устройство действительно оснастят изогнутым по всем четырем сторонам дисплеем, о чем уже давно ходят слухи. Apple движется к полностью безрамочному дизайну, и изогнутый экран станет первым шагом в этом направлении. Ожидается также внедрение подэкранного Face ID, что позволит сократить вырез до небольшого отверстия под камеру или вовсе отказаться от него. Сообщается, что новая конструкция сейчас проходит этап оценочных испытаний на производственных линиях. Ранее появлялись сообщения, что в линейке 2027 года может дебютировать iPhone Ultra, а также второе поколение iPhone Air. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: слушаешь Альфа-Радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Президент обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом. «Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир», — сказал белорусский лидер.
1: «Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся». И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
0: Продолжение темы. Алжир и Беларусь рассматривают возможность открыть посольство и организовать прямое авиасообщение. Об этом заявил журналистам председатель Национального народного собрания Алжира Ибрагим Бугали по итогам встречи с Александром Лукашенко. Он отметил, что обсуждался ряд сфер сотрудничества с акцентом на экономику. В ближайшем будущем стороны планируют провести в Минске заседание совместной межправительственной комиссии, где внимание будет уделено конкретным направлениям сотрудничества в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и других перспективных отраслях. Противодействие терроризму, миграции и угрозы Запада. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси рассказал журналистам об итогах состоявшегося в Москве заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. Александр Вольфович сообщил, что рассматривались прежде всего угрозы, представляющие опасность для всех стран ОДКБ. Это терроризм, торговля наркотиками, незаконный оборот оружия, миграционные проблемы. Исходя из этого, сегодня в первую очередь выработана координация мер по противодействию этим вызовам и угрозам, сказал Александр Вольфович. Белпочта предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники направляют по электронной почте и в мессенджерах сообщения о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в интернете. При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где у него запрашиваются данные банковской платежной карты. Белпочта обращает внимание, что предприятие направляет клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений только информационного характера. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 17, в Гомеле плюс 16, в Гродно плюс 21, в Бресте 23 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существования существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радіо. Радіо твоєго дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему опасно заглядывать в холодильник перед сном, как в Гомеле решили проблему внушительной очереди на МРТ и чем внуки могут помочь бабушкам и дедушкам, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! С середины этого года почти все аппараты магнитно-резонансной томографии в Гомельской области начнут работать круглосуточно. Такое решение позволит сократить очередь на плановые исследования. Сейчас ожидание МРТ достигает 40 дней. Надо признать, очередь уже уменьшилась после ввода новых аппаратов в Жлобине и Речице в декабре минувшего года. С компьютерной томографией, по информации Управления здравоохранения, ситуация стабильная. Средний срок ожидания составляет от 10 до 15 дней, а в ряде районов всего 1-2 дня. Всего в регионе работают 8 аппаратов МРТ и 25 рентгеновских компьютерных томографов. Ученые выяснили, что внуки могут помогать бабушкам и дедушкам сохранять память. Регулярное участие в жизни внуков оказалось настоящим тренажером для мозга. В исследовании с участием более 1700 человек старше 50 лет выяснилось, что у тех, кто сидел с внуками, показатели эпизодической памяти были гораздо выше. Причем у бабушек наблюдалось и более медленное возрастное снижение когнитивных функций. К слову, выяснилось, что важна не частота общения, а формат совместных занятий. Лучшие результаты показывали те, кто играл с внуками, помогал им учиться и активно проводил досуг. Чем разнообразнее была активность, тем выше оказывались показатели. Привычка заглядывать в холодильник перед сном кажется безобидной, но для организма это серьезное испытание. И проблема не только в лишних калориях, но и в том, что еда в неурочное время полностью меняет гормональный фон и мешает телу восстанавливаться. Это ведет к снижению активности, ощущению тяжести по утрам, беспокойному сну и привычке переедать, которая и забирает вашу энергию и стройность. Как этого избежать? Диетологи советуют соблюдать определенные правила, а именно ужинать за 3 часа до сна, чтобы еда успела перевариться. Вечером следует избегать тяжелой жирной пищи. Лучше всего белковые продукты или овощи. Кроме того, специалисты советуют в течение дня есть достаточно, чтобы не испытывать сильного голода вечером. А если голод все же мучает, тогда выпейте травяной чай, кефир или воду с лимоном. Тогда ваше тело ответит вам легкостью и зарядом бодрости уже на следующее утро. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали. Глава государства отметил, что во время его официального визита в Алжир в декабре 2025 года и переговоров с президентом этой страны он убедился, что экономики двух государств абсолютно сопрягаемы. По словам белорусского лидера, при формировании дорожной карты сотрудничества был предусмотрен ряд конкретных мероприятий.
1: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
0: Александр Лукашенко призвал не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова.
1: Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали.
0: Мьянма заинтересована в подготовке своих военных специалистов в Беларуси. Об этом заявил союзный министр обороны этой страны во время переговоров с министром обороны Беларуси в Центральном доме офицеров в Минске. Виктор Хренин отметил, что Беларусь рассматривает Мьянму как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии. Он обратил внимание на развитие межведомственного сотрудничества в сфере военного образования и боевой подготовки, отметил необходимость укрепления взаимодействия по линии органов идеологии. Логической работы и приветствовал обмен опытом в области противовоздушной обороны. Арина Соболенко с победы начала выступление на открытом чемпионате Франции по теннису. В поединке 1/64 финала первая ракетка планеты обыграла в двух партиях испанскую теннисистку Джессику Бузес Манейра. Во втором раунде белоруска встретится с победительницей поединка между чешкой Линдой Фрухвиртовой и французской теннисисткой Эльзой Жакмо. Финал женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2.77 рубля, 3.85 за 100 российских рублей и 4.07 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18, в Гомеле плюс 17, в Гродно плюс 22, в Бресте 24 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Новости технологий 16+.
3: Здравствуйте. Югрин выпустила стильный пауэрбэнк с экраном. Oppo представила круглый мини-экран. И Apple радикально изменит дизайн моделей iPhone Pro нового поколения. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Югрин представила новый пауэрбанк емкостью 10 тысяч мАч. Главные особенности модели – встроенный кабель USB-C, который одновременно выполняет роли ремешка для переноски, а также небольшой цветной дисплей на передней панели. Экран показывает информацию о текущей мощности подпитки, температуре батареи, уровне заряда и состоянии аккумулятора. Через фирменное приложение Югрин его также можно кастомизировать. Например, загружать собственные картинки или эмодзи. По словам Югрин, устройство получило обновленный температурный датчик, который постоянно отслеживает нагрев во время зарядки. Oppo анонсировала необычный аксессуар под названием Bubble. Он представляет собой компактный беспроводной экран, на который выводится картинка с основной камеры мобильного устройства. Это позволяет делать селфи и снимать видео с предпросмотром в реальном времени. Корпус устройства получился очень компактным. Толщина составляет всего 7 мм. Внутри установлены магниты, благодаря которым аксессуар крепится к смартфонам с поддержкой магнитных креплений или к специальным чехлам. На корпусе расположен физическая кнопка. С ее помощью, помимо прочего, можно дистанционно делать снимки или пролистывать фотографии. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth. Радиус работы достигает 10 метров. Утечки подтверждают, что iPhone Pro версии нового поколения получат заметное обновление внешнего вида. Устройство действительно оснастят изогнутым по всем четырем сторонам дисплеем, о чем уже давно ходят слухи. Apple движется к полностью безрамочному дизайну, и изогнутый экран станет первым шагом в этом направлении. Ожидается также внедрение подэкранного Face ID, что позволит сократить вырез до небольшого отверстия под камеру или вовсе отказаться от него. Сообщается, что новая конструкция сейчас проходит этап оценочных испытаний на производственных линиях. Ранее появлялись сообщения, что в линейке 2027 года может дебютировать iPhone Ultra, а также второе поколение iPhone Air. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В столице появились необычные светофоры с анимацией. Китайская компания Ваньцай запустит в Беларуси производство электротранспорта специального назначения. И в Минске проходит интерактивно-профилактическая акция «Лето-бум». Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Китайская компания Ваньцай запустит в Беларуси производство электротранспорта специального назначения. Проект стартует в этом году на одной из площадок свободной экономической зоны Витебск. Детали о том, какие именно модели электромобилей будут выпускаться и для каких конкретно задач, пока не раскрываются. Однако сам факт запуска такого производства на Витебской земле говорит о дальнейшем углублении сотрудничества Беларуси и Китая в высокотехнологичной сфере. Для Витебска это плюс инвестиции, рабочие места и свежие технологии. То, что китайская компания Ваньцай выбрала СЭЗ Витебск, говорит о доверии к площадке. Меморандум уже подписан, а запуск намечен на 2026 год. Осталось дождаться конкретики, где именно разместят производство, когда приедет оборудование и начнется сборка. В столице начали тестировать светофоры нового поколения с анимированными пешеходами, текстовыми сообщениями и подсветкой переходов. Пилотную зону запустили возле торгового центра «Первый национальный торговый дом». Там уже установили новые транспортные и пешеходные светофоры, а также специальные кнопки вызова сигнала для пешеходов. Главная особенность новых светофоров – необычный экран. Вместо привычных статичных человечков здесь используются анимированные изображения. А сами светофоры могут выводить текстовую информацию. Кроме того, возле переходов появилась дополнительная подсветка зон подхода к пешеходному переходу. Так пешеходов лучше видно в темное время суток. В эти дни в Минске проходит интерактивно-профилактическая акция «Лето-бум». Мероприятие организовано на площадке футбольного манежа. Акция направлена на обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге. Особое внимание организаторы уделяют правилам пересечения проезжей части с учетом недавних изменений ПДД для велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Также на площадке столичные ГАИ школьники могут познакомиться со спецсредствами, которые используют инспекторы, и увидеть служебный транспорт. Одной из главных активностей стал практикум по управлению средством персональной мобильности. Сотрудники ГАИ рассказывают детям о правилах безопасного использования электросамокатов и других подобных средств передвижения, а также помогают освоить базовые навыки вождения. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко сегодня встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Принимая гостя во Дворце независимости, глава государства предложил обсудить тематику ЕАЭС. Президент отметил, что в ближайшее время состоится саммит глав государств, участников Евразийского экономического союза.
6: Есть о чем поговорить. Очень важно, что это сегодня, поскольку как раз вот у нас саммит Евразес – это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю.
5: В продолжении темы Александр Лукашенко призывает Молдову не терять прежних партнеров. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем партии социалистов Республики Молдова Игорем Додоном. Также белорусский лидер призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству.
6: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходятся. Поэтому, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед.
5: Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве по 31 мая посетит Беларусь. Спикер примет участие во второй международной конференции «Государственные суверенитеты и принципы международных отношений в условиях многополярности в 21 веке». Программой визита предусмотрена встреча с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко. Планируется обсудить вопросы всестороннего межпарламентского взаимодействия, направления развития отношений в политической, торговой, экономической и гуманитарной сферах, определить наиболее перспективные для реализации проекты. Будет подписано соглашение о сотрудничестве. В Минске открылась выставка «ТИБА-2026». Она проходит под девизом «Искусственный интеллект – драйвер технологического развития». Также одновременно начали работу форум высоких технологий и цифровой инфраструктуры, международная специализированная выставка «Транспорт и логистика» и выставка «Е-Транс». На полях форума пройдет 20 деловых мероприятий. Тематические секции посвящены законодательному регулированию в телекоммуникационной сфере, дистрибуции и ритейлу, интеллектуальной собственности, центрам обработки данных беспилотным транспортным средством. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такимицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 19, в Витебске и Гомеле плюс 18, в Гродно плюс 22, в Бресте 26 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Авторадио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. .бай.
0: Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о сотрудничестве Беларуси и Татарстана. Точек соприкосновения много, это результат долгой работы.
2: Татарстан – это такая специфическая территория Российской Федерации. Я бы сказал, именно в культурно-цивилизационном плане. Мы знаем, что Россия – это страна многонациональная, полирелигиозная, полиэтничная. И вот как раз Татарстан – это территория, где один из таких, ну, исторически имевших непосредственные контакты с русским этносом, татарский этнос проживает, и где очень большое значение уделяется именно поддержанию своих национальных, исторических, этнических традиций. И вот что здесь, например, сближает Беларусь и Татарстан, это как раз стремление сохранять свою культурную идентичность. И поэтому не случайно разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Татарстана начался именно с вопросов таких культурно-исторических, цивилизационных, с вопросов, связанных с сохранением своего вот этого культурного кода, культурного наследия. А белорусы привезли в Татарстан постановку, которая является объединяющей для народов вообще, наверное, всего бывшего Советского Союза, скажем прямо, потому что она посвящена периоду Великой Отечественной войны и той трагедии, которую понес белорусский народ, концерт «Реквием» каждый третий. И эта постановка, которая, с одной стороны, отражает именно белорусские реалии, да, она рассказывает о трагической судьбе белорусского народа в той войне, но она была очень тепло встречена в Татарстане, и сам глава Татарстана ее посетил и отзывался с очень таким большим пиететом о работе белорусских артистов и вообще об этой постановке в целом, о ее задумке. Так вот, такие моменты, да, с одной стороны, у нас понятие есть общего прошлого, да, и при этом у каждого есть свои особенности. Mm-hmm. Так вот, самое главное найти те точки, которые в общем прошлом нас объединяют, сближают, а не разъединяют. И вот как раз взаимодействие по этой линии между Белоруссией и Татарстаном является очень важным, да, то есть экономика экономикой, да, мы понимаем, что экономическое сотрудничество для нас является важным, серьезным направлением, но вот эти вот культурно-исторические связи, а также, ну, пропаганда собственной культурной идентичности в России, например, со стороны белорусов, они тоже очень важны. И мы понимаем, вот в этом национальном таком регионе, где поддерживается и татарский язык, татарская культура как национальная, вот в этом регионе, получается, нашли отклик наши вот попытки показать себя именно, показать себя как белорусов, как особый народ со своей особой историей. Но при этом, конечно же, экономическое сотрудничество, безусловно, тоже представило огромный интерес. И вот то, что вы сказали, 300 компаний, товарооборот.
3: По итогам 2025 года двусторонний товарооборот Беларуси,
2: более 820 миллионов долларов. 821, там, по-моему, с копейками, да. Это очень серьезный показатель. Татарстан, республика, ну, тоже относительно такая средняя, это примерно 4 миллиона человек. Вот, при этом в Татарстане имеются запасы сырьевые, там добывается нефть, там существует кластер нефтедобычи и нефтепереработки, и здесь у Татарстана и Беларуси есть точки для пересечения, потому что часть той же нефти экспортируется в том числе к нам и попадает на наши нефтеперерабатывающие заводы, со всеми объемами там в Татарстане не справляются. Кроме того, там есть запасы других сырьевых ресурсов, для добычи которых требуется соответствующая техника, которую Беларусь, как всегда, может поставить. Более того, Татарстан развивается, там достаточно крупные есть городские агломерации, которые требуют для своего развития поставок новейшего городского транспорта, автобусов, троллейбусов. Этим тоже занимается Беларусь, поставляет наш городской транспорт, и это востребовано сегодня во многих регионах Российской Федерации, в том числе вот один из таких удачных примеров — это Республика Татарстан. Ну и разговор велся также вокруг вокруг сельскохозяйственного производства, поскольку и в Татарстане, и в Беларуси сельское хозяйство развито, и Татарстан один из лидеров Российской Федерации по производству сельскохозяйственной продукции, но при этом у них тоже отсутствует отдельное направление. Например, вот Беларусь занимается поставками туда своей как раз молочной, в первую очередь, продукции, но речь шла о том, вот Рустам Миниханов говорил о том, чтобы белорусы активнее подключались и со своей мясной продукцией. Мы понимаем, что там есть специфика региона. Это мусульманский регион, поэтому там востребованы определенные виды мяса. Mm-hmm. И вот Беларусь как раз славится традициями халяльного производства, характерного для именно мусульманских традиций. И нас просто приглашают. Вот Рустам Миниханов открыто говорит: приезжайте, пожалуйста, участвуйте в выставках, привозите свою продукцию. Мы знаем, что она очень высокого качества. Это дорогого стоит, да? Перед, так сказать, лицом президента Беларуси было озвучено, что в Татарстане знают и качество нашей продукции, и понимают, что она будет конкурентоспособной, и приглашают нас, открывают для нас свой рынок.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о растущем числе иностранцев, посещающих Беларусь по безвизу. Несмотря ни на что, люди к нам едут.
2: Несмотря на то, что фактически границы пытаются закрывать, несмотря на то, что страны, в первую очередь, находящиеся с нами рядом, ну, украинская граница, понятно, для пересечения закрыта, польская, литовская, латвийская границы сегодня действуют в очень урезанных режимах. Мы видим, что, например, Литва, Латвия там и сокращают количество рейсовых автобусов и вообще намерены отказаться, например, в Латвии от какого бы то ни было регулярного сообщения с Белоруссией, а нерегулярные они уже запретили фактически. То есть, несмотря на то, что сегодня пересечь границу можно с той стороны только, по сути, на личном автотранспорте ЕС, и это осложняет для многих возможности, да, у кого-то нет машины, там, для кого-то считается это дорого. Несмотря на то, что, да, несмотря на то, что вводятся еще ограничения по ввозу топлива со стороны Беларуси в эти страны, несмотря на запугивание, мы же видим на границе там, Литвы, Латвии, с той стороны висят плакаты, и там идет пропаганда, что как только вы пересечете белорусскую границу, вас тут же завербуют, арестуют, вы подвергнетесь здесь нападению. Несмотря ни на что, люди едут. Потом мы видим в сети восторженные отзывы приехавших сюда блогеров, которые восхищаются и удивляются и состоянием белорусских дорог, и состоянием белорусских городов и их инфраструктуры, и качеством белорусских продуктов, и качеством и ценой, которые в лучшую сторону отличаются от европейских. Вот. То есть вот это вот запреты, которые преодолевают, ну, не такой, конечно, большой поток, как нам хотелось бы, но, тем не менее, люди едут, и потом они везут обратно правду, они рассказывают об этом своим гражданам в своих странах, и это играет очень хорошую роль. То есть, ну, Беларусь в данном случае сделала все, что могла. То есть обвинить Республику Беларусь, что мы кого-то не пускаем, что мы тут устроили какой-то концлагерь, что мы закрыли какой-то железный занавес. Сегодня это не поднимается сделать рука или язык даже у западных пропагандистов. Они просто пугают, что вы не едьте, и делают максимально для того, чтобы сделать проезд в Беларусь или выезд из Беларуси к ним максимально сложным. Но все равно, как вы правильно отметили, потоки идут, потоки туристические, деловые, и вот эта вот народная дипломатия, наверное, самое лучшее, что сегодня мы можем сделать для пропаганды нашей точки зрения, нашего образа жизни, и это действительно работает.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал, почему в Беларуси каждому этапу сельхозработы уделяют пристальное внимание.
2: На дачных участках мы тоже успешно заготавливали бы корма. Трава по пояс, приходится косить. Так вот, это характерно для всей нашей страны. Сейчас потеплело, были дожди, поэтому кормовая база действительно выросла. Укосы надо совершать в течение нескольких раз за лето для того, чтобы накопить. Поэтому вот первую эту выросшую траву, сено, которое сегодня можно заготовить, все это уже происходит. Это правильно, потому что коровок надо будет и весь скот чем-то кормить. Чем больше наготовишь сейчас, пользуясь возможностями природными, погодными, тем лучше. И то, что да, Беларусь в данном случае не пошла по предлагавшемуся когда-то пути, не превратилась в какую-то страну с монопроизводством, а то, что мы сохранили все разветвленное направление нашей экономики, в том числе сохранили мощный аграрный сектор, где есть и животноводство, и растениеводство, как отдельные развивающиеся каждая сама по себе отрасли. Вот. То, что у нас сегодня уделяется большое внимание, держится на контроле, опять-таки, лично главы государства, каждая часть сельскохозяйственной кампании, от там, весенней кампании посевной, еще до этого подготовка к посевной, заготовка необходимого количества топлива, необходимого количества техники, подготовка специалистов для сельского хозяйства. Там же тоже нужны хорошие квалифицированные специалисты и агрономы, и нужны зоотехники, ветеринары, и нужны механизаторы. Это все большие государственные программы, связанные в том числе и с обучением. Вот. Ну и плюс финансовая поддержка со стороны государства, выделение кредитов. Ну и отслеживание на всех этапах проведения сельхозработ, как они ведутся, как они выполняются. То есть все понимают, что существует неослабное внимание со стороны и высшего руководства, и региональных властей. Ну и поэтому здесь есть и отдача соответствующая. То, что мы уже, еще май не закончился, мы уже заготавливаем корма на зиму. Ну, как говорится, готовься, а не летом, да? Вот, поэтому готовимся ко всему и будем готовы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
5: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма?

0: А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Хроника событий, вторник,
4: 16+.
5: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
3: Дайджест. События дня.
5: Александр Лукашенко провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжира. Глава государства встретился с председателем партии социалистов Республики Молдова Игорем Дадоном. Меры по нейтрализации вызовов и угроз. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. Правительством расширен перечень республиканских проектов государственной программы инновационного развития на 2026-2030 годы.
3: Что происходит?
5: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжира Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения.
6: Но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
5: По словам Александра Лукашенко, при формировании дорожной карты сотрудничества был предусмотрен ряд конкретных мероприятий.
6: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
5: В свою очередь, Ибрагим Бугали передал главе белорусского государства от президента Алжира теплые приветствия и слова глубокого уважения вместе с заверениями о готовности к совместным действиям по развитию сотрудничества.
7: Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс и посланием для алжирского народа о вашей заинтересованности в Украине и развитие сотрудничества в различных сферах – экономика, торговля, сельское хозяйство, наука и даже культура. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов нашей страны. Сейчас мы ведем политику диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов, стремимся развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, и мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях и уверен, что здесь существуют перспективы для совместной работы.
5: По итогам встречи с Александром Лукашенко Ибрагим Бугали пообщался с журналистами. Он рассказал, что Алжир и Беларусь рассматривают возможность открыть посольство и организовать прямое авиасообщение. Председатель Национального народного собрания парламента Алжира отметил, что обсуждался ряд сфер сотрудничества с акцентом на экономику. В ближайшем будущем стороны планируют провести в Минске заседание совместной межправительственной комиссии, где внимание будет уделено конкретным направлениям сотрудничества в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и других перспективных отраслях.
3: Точка отсчета.
5: Парламентская делегация Алжира во главе с Ибрагимом Бугали прибыла в Беларусь с официальным визитом 23 мая по приглашению Палаты представителей Национального собрания нашей страны. Дипломатическим отношениям двух стран уже более 30 лет, но такой визит проводится впервые. Прошли встречи с руководством Палаты представителей. Гости также посетили промышленные и сельскохозяйственные предприятия, культурно-исторические объекты. Обсужден широкий спектр вопросов межпарламентского взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Итогом визита стало подписание меморандума о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь и Национальным народным собранием парламента Алжирской Народно-демократической Республики. Белорусско-алжирское межпарламентское сотрудничество развивается по двусторонней линии и в рамках взаимодействия в международных парламентских организациях. В парламентах Беларуси и Алжира действуют группы дружбы, которые проводят обмен визитами и заседания в формате видеоконференц-связи, обсуждая вопросы торгово-экономического взаимодействия, реализации договоренностей на высшем уровне. Депутаты Палаты представителей подключились к работе совместной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Благодаря совместным усилиям лидеров государств Александра Лукашенко и Абдельмаджида Тебуна сегодня белорусско-алжирские контакты выведены на качественно новый уровень взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. В декабре прошлого года состоялся официальный визит президента Беларуси в Алжир. Акцент на углублении торгово-экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных двусторонних проектов. В центре внимания были перспективы поставок техники, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере. Итогом визита стало подписание дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026-2027 годы, а также совместное заявление глав государств об укреплении дружбы и партнерства, где зафиксированы ключевые направления сотрудничества.
3: Это важно.
5: Сегодня же Александр Лукашенко встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Он приехал в нашу страну для участия в мероприятиях международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», которая пройдет на этой неделе в Бресте. Принимая гостя во Дворце независимости, Александр Лукашенко предложил обсудить тематику ЕАЭС. Президент отметил, что в ближайшее время состоится саммит глав государств участников Евразийского экономического союза.
6: Есть о чем поговорить. Очень важно, что это сегодня, поскольку как раз вот у нас саммит Евразес. Это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили. Молдове вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 18 году на возвышенности какой-то. Вот перед глазами картинка. Я оттуда смотрел на Кишинев. А он был весь в цвету, все расцветало. Весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу? И трудолюбивый же народ, молдаване. Они горы могут свернуть. Как кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства? Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников сберечь Молдову. Для молдаван.
5: Президент подчеркнул, что молдаване должны жить как гордый и независимый народ.
6: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходятся. Поэтому, ну, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковые, они велики. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное... Главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
5: Игорь Дадон поблагодарил Александра Лукашенко и заявил, что в Молдове белорусский лидер является политиком, которого поддерживает большинство граждан страны из числа внешних друзей.
1: Уважаемый Александр Григорьевич, дорогой друг, товарищ молдавского народа.
6: Абсолютно.
1: Знаете, вот вы сейчас говорили эти слова, для меня двоякое чувство. Гордость и уважение и досада. Сейчас объясню, почему. Гордость и уважение к вам, потому что вы такие хорошие, красивые слова говорите про мою родину. А досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова. Для меня, как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, только молдавского. Когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, ну, на душе больно. Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, который поддерживает большинство граждан Молдовы из внешних друзей. Вы на первом месте. И это не случайно. Потому что политика, которую проводит Беларусь, социально-экономическая, и тем более в последнее время, в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта, конечно, для нас пример то, что делает Беларусь.
5: И в завершении информация от партнеров Альфа-Радио. Дети поют джаз. Так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

0: по радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Принимая гостя во Дворце независимости, глава государства призвал не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Президент подчеркнул, что молдаване должны жить как гордый и независимый народ.
1: Знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 18 году на возвышенности какой-то, вот перед глазами картинка. Я оттуда смотрел на Кишинев, а он был весь в цвету, все расцветало. Весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу? И трудолюбивый же народ молдаване. Они горы могут свернуть. Как

0: кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства. Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников – сберечь Молдову. Для молдаван.
1: В продолжение темы Александр Лукашенко призывает Молдову не терять прежних партнеров. Об этом глава государства заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Белорусский лидер призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству.
0: И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковы, они велики. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
1: Беларусь и Куба подтвердили заинтересованность в расширении имеющихся и определении новых эффективных механизмов взаимодействия в различных областях. Об этом шла речь во время визита заместителя министра иностранных дел нашей страны Евгения Шестакова на Кубу. Прошел ряд встреч и переговоров. Стороны уделили особое внимание вопросам стратегического взаимодействия между двумя государствами и выразили готовность к активизации контактов между внешнеполитическими ведомствами. Намечен план культуры мероприятий по случаю предстоящего 35-летия установления дипотношений. Глава белорусской делегации подтвердил безусловную поддержку и солидарность в адрес Кубы и кубинского народа. В Болгарии завтра стартует 42-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, на котором белорусские грации выступят с национальной символикой. Нашу страну на турнире в трех зачетах представят 12 гимнасток. Программу откроют отборочные соревнования юниорок, которые также разыграют награды в командном первенстве. Финалы в отдельных видах состоятся 28 и 31 мая. Всего в Болгарии выступят 370 спортсменок из 43 стран. Официальная курс Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 17, в Гомеле плюс 18, в Гродно плюс 20, в Бресте 24 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
2: Росли корнями.

лишний гаджет, а расстаться нету сил. Он прикольный, я же даже весь кредит не погасил.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь хотела бы иметь продвинутое, серьезное отношение с Алжиром. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Национального народного собрания парламента этой страны Ибрагимом Бугали. Президент обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом. Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир, отметил белорусский лидер.
2: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутое, самое серьезное отношение, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться

0: сотрудничая с вашим регионом африканским, было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов. Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Алжиру интересен белорусский опыт в развитии промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики, заявил Ибрагим Бугали. А также передал белорусскому лидеру приветствие от президента Алжира Абдельмаджида Тебуна и готовность к совместным действиям по развитию сотрудничества.
2: Уважаемый господин президент, прежде всего разрешите передать приветствие от президента Алжирской Народно-Демократической Республики, передать его глубокое уважение и почтение и готовность к совместным действиям по развитию сотрудничества. Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс, и посланием для алжирского народа о вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах: экономика, торговля, сельское хозяйство, наука и даже культура. Мы чувствуем, что существует большая возможность по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов нашей страны. Сейчас мы ведем политику диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов, стремимся развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, и мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях, и уверен, что здесь существуют перспективы для совместной работы.
1: Сейчас Алжир проводит политику диверсификации экономики, уходя от углеводородной зависимости, и видит серьезные перспективы в обмене опытом с Минском по широкому спектру направлений. К тому же государство готовится запустить прямые авиарейсы и открыть дипломатические миссии на взаимной основе. Об этом журналистам по итогам встречи во Дворце независимости заявил глава алжирского парламента.
2: Прежде всего, хотел бы отметить, что у нас состоялась очень теплая, позитивная встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Мы обсудили ряд сфер сотрудничества, в особенности экономики. У нас уже существуют сильные и прекрасные отношения, импульс которым был дан во время визита президента Республики Беларусь в Алжир в декабре 2025 года. Наблюдаем хорошую динамику этих отношений. В ближайшее время мы планируем проведение заседания в Минске совместной межправительственной комиссии, во время которой мы планируем обсудить конкретное направление сотрудничества в сферах экономики, культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства и других перспективных областях. Это соответствует также стремлению нашей страны диверсифицировать экономику, снижать зависимость от углеводородов и развивать иные отрасли. Сейчас мы стремимся к развитию промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и нуждаемся в белорусском опыте в этих сферах. Поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов по производству тракторов, автобусной техники, удобрений, в которых нуждаются и алжирская экономика, и сельское хозяйство. И уверен, что реализация этих проектов будет во благо народов двух стран. Уверен, что возможности наших стран позволяют стремиться к увеличению товарооборота, и поиску новых возможностей для сотрудничества в различных областях, которые будут служить народам наших стран. Кроме того, вчера со своими коллегами мы подписали меморандум о сотрудничестве, который также будет способствовать развитию межпарламентского взаимодействия, повышению координации на различных межпарламентских международных площадках, обмену опытом и укреплению межпарламентского сотрудничества двух стран. То, что способствует развитию наших отношений, нашего сотрудничества, это схожие взгляды на различные региональные и мировые проблемы, на вопросы экономики и политики. Это является той основой, которая будет и далее способствовать укреплению нашего сотрудничества на благо народов. Также я внес на рассмотрение президента предложение подумать над возможностью открытия дипломатических миссий в обеих странах на взаимной основе, так как мы в прошлом году отметили 30-летие дипломатических отношений. Рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между нашими странами, что позволит бы укрепить культурные связи и взаимодействие деловых кругов. Как парламентарий, представители народов наших стран, мы надеемся на то, что наши отношения будут успешно развиваться и далее.
1: Сразу после переговоров с алжирской делегацией Александр Лукашенко встретился с лидером партии социалистов, бывшим президентом Молдовы Игорем Дадоном. Он приехал в нашу страну для участия в мероприятиях международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», которая пройдет на этой неделе в Бресте. Президент Беларуси предложил обсудить тематику ЕАЭС. Минск намерен донести позицию и проблемы Кишинева до лидеров крупнейшего экономического объединения. Однако центральной темой беседы стал вопрос сохранения государственности Молдовы. Александр Лукашенко поделился опасениями из-за звучащих в последнее время заявлений о возможном присоединении республики к другой стране.
0: Есть о чем поговорить. Очень важно, что это сегодня, поскольку как раз вот у нас саммит Евразес – это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 18 году на возвышенности какой-то, вот перед глазами картинка, я оттуда смотрел на Кишинев, а он был весь в цвету, все расцветало, весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу, и трудолюбивый же народ молдаване, они горы могут свернуть, как кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства. Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников сберечь Молдову. Для Молдова.
1: Белорусский лидер призвал патриотов отстоять самостоятельность своей родины, подчеркнув, что главное для любого государства – суверенитет и независимость.
0: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходится. Поэтому получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковы, они велики. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное, главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
1: Игорь Дадон тепло назвал Александра Лукашенко другом молдавского народа, подчеркнув, что испытывает двоякие чувства.
3: Уважаемый Александр Григорьевич, дорогой друг, товарищ молдавского народа.
0: Абсолютно.
3: Знаете, вот вы сейчас говорили эти слова, для меня двоякое чувство. Гордость и уважение и досада. Сейчас объясню, почему. Гордость и уважение к вам, потому что вы такие хорошие, красивые слова говорите про мою родину. А досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова. Для меня, как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, только молдавского. Когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, на душе больно. Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, который поддерживает большинство граждан Молдовы из внешних друзей. Вы на первом месте. И это не случайно. Потому что политика, которую проводит Беларусь, социально-экономическая, и тем более в последнее время, в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта, конечно, для нас пример то, что делает Беларусь.
1: Из-за деструктивной политики официального Кишинева товарооборот с Беларусью сократился почти вдвое, до 120 миллионов долларов. Парламентское большинство впервые в истории полностью заблокировало совместную работу и любые официальные контакты по линии законодательной власти. О том, почему простые граждане по-прежнему видят в Минске надежного партнера и друга, по итогам встречи с Александром Лукашенко рассказал лидер партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Дадон.
3: Не случайно большинство граждан Республики Молдова в последнем опросе приближенным другом Молдовы назвали Лукашенко. Потому что то, что есть в Беларуси в экономике, в социалке, в последнее время роль Беларуси с учетом очень непростых вызовов геополитических в регионе, позиция сбалансированная, исходя из национальных интересов Беларуси. И большинство граждан Республики Молдова хотели бы, чтобы Молдова имела такую же политику. Трепетные слова Лукашенко про то, как нужно сохранить государственность Молдовы, конечно, это очень важно. Провальная политика евроинтеграции, которую проводит Майя Санду, ни к чему хорошему не приводит. С учетом того, что она больше не может баллотироваться на должность президента, готова после себя взорвать ситуацию в Молдове. Я думаю, что этому не бывать. Мы сохраним нашу страну. Мы сохраним нашу государственность.
1: Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
4: Картина дня.
1: В Москве прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации тревожная. Поэтому в своем выступлении глава белорусской делегации, госсекретарь Совета безопасности, обратил внимание на то, что сегодня страны, входящие в ОДКБ, должны работать сообща и объединять свои ресурсы ради защиты своих границ и своего суверенитета. По словам Александра Вольфовича, европейские страны усиливают воинственную риторику и военный бюджет. Идут провокации провокаций со стороны киевского режима. Наши средства ПВО регулярно фиксируют пересечение белорусской границы украинскими беспилотниками. Только за последнюю неделю их было 116. Еще одна проблема – незаконное пересечение нашей границы нарушителями из Украины. Часть из них – это шпионы с конкретными террористическими задачами.
5: Это угрожает не только Республике Беларусь и Российской Федерации. Это угрожает в целом всей организации. То, что сегодня происходит на западных рубежах, та военная активность, то количество учений, те группировки, которые созданы, те провокационные действия, ведение разведки. Если раньше это было как-то прикрывалось, то сегодня радиоэлектронная, радиотехническая разведка, посты, которые развернуты вдоль западной границы Республики Беларусь, и, соответственно, с территории Польши и Прибалтики, они уже ведутся неприкрыто, открыто. Вот те демонстрационные полеты, которые происходят сегодня со стороны западных соседей вдоль наших границ, тоже уже ничем не прикрываются. И вот, конечно, они это аргументируют тем, что, наоборот, угроза исходит со стороны Республики Беларусь. Но это смешно и действительно неправдоподобно.
1: Чтобы показать миролюбивую политику Беларуси, Александр Вольфович пригласил высоких представителей и экспертов стран ОДКБ посетить нашу страну, чтобы ознакомиться с ситуацией на западном и южном участках белорусской границы. Также во вторник главы делегаций подписали документы о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и одобрили проект антитеррористической стратегии до 2030 года. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Еврокомиссию в лицемерии из-за дронов ВСУ. На противоречивые действия европейских властей он указал в своем аккаунте в соцсети X. В то время как украинские беспилотники уже несколько недель атакуют балтийские страны, Урсула фон дер Ляйен поехала в одну из них, Литву, чтобы осудить Россию, написал политик. По его мнению, главная цель этой поездки – подогреть страх и чувство напряженности для продвижения войны против России, которой ЕС страстно желает. Во вторник с визитом в Литву прибыла глава Еврокомиссии. Официальный повод – угрозы в регионе. В частности, речь об инцидентах с украинскими дронами и инвестировании на этом фоне. Как сообщила фон дер Ляйен, на военные нужды Прибалтики из-за вторжения дронов в ВСУ Европейский Союз впервые перевел 1,5 миллиарда евро. На польскую авиабазу в городе Ласк приземлились первые три американских истребителя пятого поколения F-35, получившие местное название «Гусары». Всего в рамках контракта США передадут Варшаве 32 такие машины. Их покупка обошлась польским налогоплательщикам в астрономические $4,6 миллиарда. Однако эксперты обращают внимание на то, что в этой сделке скрыто. Миллиарды уходят на ветер, поскольку заявленная стоимость – это лишь верхушка айсберга. Обслуживание, подготовка инфраструктуры и дефицитные запчасти потребуют от Польши еще как минимум две такие же суммы в ближайшие годы. Литва обсуждает с США белорусские калийные удобрения. Об этом заявил глава МИД республики Кястутис Будрис. Он отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня, и Вильнюс принимает во внимание различные соображения. При этом Будрис указал, что до конца февраля 2027 года действуют санкции в отношении Беларуси, и сейчас нет никаких способов, средств или причин что-либо пересматривать на уровне ЕС. Напомню, снять санкции с белорусского калия и открыть для него транзит через свою территорию Штаты рекомендовали Литве, Польше и Украине. Об этом говорится в письме американского спецпредставителя по Беларуси Джона Коула в адрес трех столиц. В документе подчеркивается, что теперь, когда США сняли санкции с Беларусь-калия, американские компании выражают заинтересованность в приобретении и транспортировке белорусской продукции. Иран выразил готовность вывести со своей территории запасы высокообогащенного урана при определенных условиях. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источники. Главное требование – передать уран Китаю. Уточняется, что Тегеран настаивает на получении гарантий со стороны Пекина до заключения возможного соглашения с США. Речь идет о механизме, который обеспечит контроль за дальнейшей судьбой урана и будет учитывать интересы иранской стороны в рамках будущих договоренностей. При этом Трамп уже дал понять, что никакого торга в отношении иранского обогащенного урана не будет. Американцы настаивают на передаче всех запасов США. Еще один вариант – уничтожить обогащенный уран на месте, причем в присутствии представителей МАГАТЭ.
4: Картина дня.
1: В Беларуси стартовала вступительная кампания. Первый централизованный экзамен и тестирование прошли во вторник утром. Для прохождения испытаний определены 144 пункта. Отличие последних лет – синхронизация процессов выпускных испытаний и поступления. Результаты по итогам школьной программы используют в приемной кампании. ЦЭ и ЦТ проходят в один день, а вместо серии и номера паспорта в бланках теперь указывают личный номер. Для прохождения тестирования зарегистрировалось более 66 6 тысяч человек, на экзамен на 7 тысяч меньше. Как отметила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич, главное – обеспечить справедливость сдачи испытаний.
6: Ребятам нужна только удача, нужны знания, потому что все остальное глава государства взял на себя. Созданы очень хорошие условия для сдачи экзамена, они и комфортные, и правильные с точки зрения обеспечения правильности и справедливости сдачи экзаменов. В этом году создано главой государства значительно раньше, охватило все пункты сдачи ЕСТ для того, чтобы проконтролировать соответствие законодательству и установленным требованиям условий для сдачи экзаменов.
1: За ходом кампании следят сотрудники комитета госконтроля, отметил заместитель председателя КГК Максим Олешкевич.
7: Мы уже заблаговременно посетили практически все учреждения на подготовительном этапе, просмотрели, как организована эта работа. Ну и мое такое личное мнение, учитывая, что там на местах достаточно опытные люди, подошли к этому вопросу ответственно и считаю, что полностью республика в целом готова к проведению вступительной кампании. Значит, ну и также добавлю, что основная цель контроля, которая с нашей стороны присутствует, это не поиск неких нарушений и недостатков, а обеспечить честное, прозрачные и равные условия для наших выпускников и абитуриентов при поступлении в вузы.
1: Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, 7 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения централизованного экзамена, за использование мобильных телефонов и наушников, многофункционального калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. Не завершили прохождение ЦЭ по состоянию здоровья 13 человек. В 2025 году таких было 6. Всем учащимся оказана своевременная квалифицированная помощь. Также недопущенные в пункты проведения централизованного экзамена 2 человека из-за отсутствия паспорта. Кроме того, 204 человека не явились на ЦЭ, из них 81 экстерн. Основные причины аналогичны прошлогодним – болезнь, участие в спортивных соревнованиях. Также от ЦЭ были освобождены 702 учащихся, в том числе 338 обучающихся на дому, 197 – победителей третьего и заключительного этапов Республиканской Олимпиады. По медицинским показаниям – 167 человек. Проведение испытаний в аудиториях сопровождали более 7 тысяч педагогических работников. В Нацбанке Беларуси презентовали новую банкноту номиналом в 200 рублей. Купюра будет выпущена в обращение с 1 июня. Как рассказал зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун, повысилась надежность защиты купюры.
8: Белорусский рубль по праву считается одной из самых защищенных валют в мире, потому что мы всегда используем самые передовые технологии для того, чтобы защищать свою банкноту. Так вот, что здесь такое самого значительного поменялось? Это вот защитная полоса. Она раньше была тонкая, 2 миллиметра, сейчас на 4 миллиметра. И что самое здесь такое ноу-хау, это то, что при переливании, как цинка плавает, то есть 200 рублей, цифры начинают плавать, если переливается, и, соответственно, появляется орнамент между цифрами. Такого не было раньше в этой полосе. Плюс тактильно на ощупь стала купюра более тактильная. Вот, например, уже шероховатости есть на 200 рублях. Вот есть, видите, крестик, это для слабовидящих. Вот здесь шершавые, в том числе и вот надпись «Национальный банк» 200 рублей, и вот эта надпись, они стали тактильными.
1: Банкнота также стала более износостойкой. Обновилась факсимиле подписи. Там теперь подпись главы Нацбанка Романа Головченко. Год образца банкноты 2009 года обновлен на год выпуска банкноты в обращение 2026. Изображенное на банкноте архитектурное сооружение теперь подписано. Могилевский областный остатский музей имя Мас. Банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года продолжат оставаться в обращении и являются законным платежным средством. Также Андрей Картун рассказал, что в Беларуси банки вводят дополнительную защиту от мошенников. Стандарты антифрод-системы при оценке совершаемых операций и цифровой отпечаток устройства планируется внедрить до 1 июля. По его словам, с этой целью будут проведены требуемые организационные и технические мероприятия, объем которых для каждого банка будет зависеть от того, как были выполнены рекомендации Нацбанка с 2024 года.
8: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства, система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как, вот, которого вы заходили. Соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности. Ну и потребитель уже, как ни странно, давно пользуется геолокацией. Вот вы такси вызываете, такси требует геолокации.
1: Андрей Картун также подчеркнул, что усилия банков не были напрасны. За 2025 год правоохранительные органы впервые за последние годы зафиксировали снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. Хотя их доля в общем объеме преступлений показывает рост и составляет порядка 30%. Более сотни поддельных ссылок блокировала система МВД за сутки, а в милицию поступило около 500 обращений от пострадавших от интернет-мошенников. На первом месте фишинг – интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к личным данным пользователей, логинам и паролям. Здесь фантазия аферистов самая разная. От звонков по замене электросчетчиков до СМС-уведомлений якобы от представителей МВД. Затем идут покупка товаров в интернете и хищение с использованием соцсетей. Ссылки, которые присылают незнакомые лица, следует проверять на уникальном сервисе МВД «Проверь.бел». С начала 2026 года в Минске более 400 водителей самокатов и других средств персональной мобильности оштрафованы за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. Средства персональной мобильности под пристальным контролем в эти дни. С начала года только в Минске произошло 12 ДТП с их участием, в которых 6 человек пострадали. В 5 случаях ДТП совершены по вине самих водителей самокатов, из них 2 по вине несовершеннолетних.
9: Для предупреждения и пресечения любых нарушений правил дорожного движения, в том числе совершаемых водителями средств персональной мобильности, сотрудники столичной госавтоинспекции на постоянной основе следят за дорожной обстановкой с применением как гласной, негласной и смешанной форм контроля. Дополнительно для повышения эффективности проводимых мероприятий усиленно используются и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, во время несения службы на улично-дорожной сети инспекторы проводят профилактическую работу с водителями СПМ, в ходе которой разъясняют основные требования правил дорожного движения, касающиеся их участия в дорожном движении, а также напоминает об ответственности за их нарушения.
1: За нарушение правил дорожного движения водители средств персональной мобильности могут быть оштрафованы на сумму до 900 рублей. У меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжира. Глава государства встретился с председателем партии социалистов Республики Молдова Игорем Дадоном. Меры по нейтрализации вызовов и угроз. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. Правительством расширен перечень республиканских проектов государственной программы инновационного развития на 2026-2030 годы.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжира Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения.
3: Но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что

0: парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: По словам Александра Лукашенко, при формировании дорожной карты сотрудничества был предусмотрен ряд конкретных мероприятий.
0: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: В свою очередь, Ибрагим Бугали передал главе белорусского государства от президента Алжира теплые приветствия и слова глубокого уважения вместе с заверениями о готовности к совместным действиям по развитию сотрудничества.
2: Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс и посланием для алжирского народа о вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах – экономика, торговля, сельское хозяйство, наука и даже культура. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов нашей страны. Сейчас мы ведем политику диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов, стремимся развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, и мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях, и уверен, что здесь существуют перспективы для совместной работы.
1: По итогам встречи с Александром Лукашенко Ибрагим Бугали пообщался с журналистами. Он рассказал, что Алжир и Беларусь рассматривают возможность открыть посольство и организовать прямое авиасообщение. Председатель Национального народного собрания парламента Алжира отметил, что обсуждался ряд сфер сотрудничества с акцентом на экономику. В ближайшем будущем стороны планируют провести в Минске заседание совместной межправительственной комиссии, где внимание будет уделено конкретным направлениям сотрудничества в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и других перспективных отраслях.
3: Точка отсчета.
1: Парламентская делегация Алжира во главе с Ибрагимом Бугали прибыла в Беларусь с официальным визитом 23 мая по приглашению Палаты представителей Национального собрания нашей страны. Дипломатическим отношениям двух стран уже более 30 лет, но такой визит проводится впервые. Прошли встречи с руководством Палаты представителей. Гости также посетили промышленные и сельскохозяйственные предприятия, культурно-исторические объекты. Обсужден широкий спектр вопросов межпарламентского взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в политической, торговой, экономической и гуманитарной сферах. Итогом визита стало подписание меморандума о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь и Национальным народным собранием парламента Алжирской Народно-демократической Республики. Белорусско-алжирское межпарламентское сотрудничество развивается по двусторонней линии и в рамках взаимодействия в международных парламентских организациях. В парламентах Беларуси и Алжира действуют группы дружбы, которые проводят обмен визитами и заседания в формате видеоконференц-связи, обсуждая вопросы торгово-экономического взаимодействия, реализации договоренностей на высшем уровне. Депутаты Палаты представителей подключились к работе совместной Белорусско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Благодаря совместным усилиям лидеров государств Александра Лукашенко и Абдельмаджида Тебуна сегодня белорусско-алжирские контакты выведены на качественно новый уровень взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. В декабре прошлого года состоялся официальный визит президента Беларуси в Алжир. Акцент на углублении торгово-экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных двусторонних проектов. В центре внимания были перспективы поставок техники, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере. Итогом визита стало подписание дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026-2027 годы, а также совместное заявление глав государств об укреплении дружбы и партнерства, где зафиксированы ключевые направления сотрудничества.
3: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Он приехал в нашу страну для участия в мероприятиях международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», которая пройдет на этой неделе в Бресте. Принимая гостя во Дворце независимости, Александр Лукашенко предложил обсудить тематику ЕАЭС. Президент отметил, что в ближайшее время состоится саммит глав государств-участников Евразийского экономического союза.
0: Есть о чем поговорить. Очень важно, что это сегодня, поскольку как раз вот у нас саммит ЕвразЭС. Это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 18 году на возвышенности какой-то. Вот перед глазами картинка. Я оттуда смотрел на Кишинев. А он был весь в цвету. Все расцветало. Весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу? И трудолюбивый же народ, молдаване. Они горы могут свернуть. Как кому-то отдать? Или включить в состав какого-то другого государства? Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников – сберечь Молдову. Для молдаван.
1: Президент подчеркнул, что молдаване должны жить как гордый и независимый народ.
0: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходятся. Поэтому, ну, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковы, они велики. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное... Главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
1: Игорь Додон поблагодарил Александра Лукашенко и заявил, что в Молдове белорусский лидер является политиком, которого поддерживает большинство граждан страны из числа внешних друзей.
4: Уважаемый Александр Григорьевич, это дорогой друг, товарищ молдавского народа.
0: Абсолютно.
4: Знаете, вот вы сейчас говорили эти слова, для меня двоякое чувство. Гордость и уважение и досада. Сейчас объясню, почему. Гордость и уважение к вам, потому что вы такие хорошие, красивые слова говорите про мою родину. А досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова. Для меня, как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, только молдавского. Когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, на душе больно. Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, который поддерживает большинство граждан Молдовы из внешних друзей. Вы на первом месте. И это не случайно. Потому что политика, которую проводит Беларусь, социально-экономическая, и тем более в последнее время, в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта, конечно, для нас пример то, что делает Беларусь.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

passion of the groove.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: babe. Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.